Где-нибудь, может, и два, но в столице официально 3 часа 17 выходных минут. Пока время, все остальное позволяет. Не отрываемся от первомайского загула, точнее говоря, первой порции майских выходных. За очередную порцию музыкальных настроений на Retro FM. Далее будут отвечать Рики, Повари, Юрий Антонов, Crazy Frog и Джо Кокер. Никого не пропустите.

0: Есть выражение «искал медь, а нашел золото», но в случае этой истории Криса Нормана он хотел наоборот. Хотел простых, но искренних, больших, глубоких чувств, а вокруг только бесчувственные, холодные, дорогие блестяшки. К слову, тему драгоценных и нет камней хотя бы просто своим названием в скором будущем продолжит самоцветы на Ретро-ФМ. И как минимум впереди в столице 3 часа 43 минуты.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка. Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро-ФМ».

Каждая из версий, оригинал или кавер этой истории не оставлял народ равнодушным. Те или иные эмоции он вызывал. Просто так музыкальные чарты не попасть. А уникальность этой песни в том, что она трижды попадала в топ-3 США в 62-м, 74-м и 88-м годах. 88-й год — это в исполнении Кайли Минок. Столица 3 часа 56 минут. Впереди немало других любимых звезд на ретро-ФМ.

Джобри Джоба, может, имеет какую-то схожесть в произношении с английским словом «джоб», «работа», но французы Gypsy Kings, уверяю, ничего такого не имели в виду, если только продолжать нам работать над своим хорошим выходным настроением. Столица 4 часа 17 минут. Скоро на Retro FM поддержат все наши выходные посиделки, гуляния Абба, Натали и Пола Абдул.

0: прежде чем эта песня зазвучала везде, отовсюду, Крис Ри прошел, преодолел весьма немаленький путь в целых 10 студийных альбомов, а общее количество его студийных пластинок насчитывает вроде 25, ну, плюс-минус, можно сейчас все их пересчитать, но давайте все же не будем, тем более нам есть чем заняться. Далее ждем и слушаем на Retro FM Демиса Русоса и Кармен в столице, 4 часа 42 минуты, всем доброго утра.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу.
3: Первая смена.
2: По будням с 7 до 11 на Ретро FM. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

Где-то много диких обезьян, а на примере Калужской области тьма тьмища клещей в лесах и парках. Для какого-нибудь тарзанбоя это было бы испытание. Вообще всех жителей нашей необъятной предупреждают, что эти кровопийцы проснулись, начали сезон охоты. Мы, может, и привлекательная мишень, но как-то не хотелось бы с ними пересекаться. В столице 4 часа 55 минут. На горизонте новый музыкальный час на Ретро-ФМ, который гарантирует нам очередные приятные музыкальные встречи.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: вспоминаю.
1: В минувшую субботу с 13 до 14.00 по московскому времени мы подробно вспоминали музыкальную карьеру и успехи именно его, Юрия Антонова, в программе «Ю» на Ретро-ФМ. Ну, точнее говоря, Юрий Гурьянов вспоминал, рассказывал нам, а мы слушали. Скоро в подкастах на retrofm.ru появится этот выпуск. Можно будет еще раз все переслушать. Ну, а в самые ближайшие минуты дождемся Рики Мартина и команду Каомо. Именно они впереди на Ретро-ФМ столице. 5 часов 16 минут.
2: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
3: О, ребята! Я в шоке.
2: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

close your eyes. Закрой глаза, открой. Возможно, откроем для себя продукт, который поможет нам уснуть. Просто рассмотрел сейчас утверждение, что киви нынче считается лучшим снотворным. Якобы за час до сна нужно съесть несколько киви. Мы будем спать глубоко, спокойно до самого утра. Что главное, проснемся бодрыми и свежими. Возможно, это все придумали продавцы киви, такое не исключено. Но нужно проверять лично, как только-то сразу это по возможности сделаем. Ну а сейчас рассчитываем на музыкальный продукт, музыкальные творения от Сандры и Лябуш. Они на подходе на Ретро-ФМ. В столице 5 часов 42 минуты.

те времена, когда Сандра была together в творческом и личном плане вместе с Михаэлем Крето, и родилась эта история. Он является создателем «Энигмы», и шепот во многих произведениях «Энигмы» принадлежит именно ей. Сандре, может, для кого-то это будет открытие. В столице 5 часов 55 минут. Скоро откроем, начнем новый музыкальный час на «Рэд Хэт».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Не безумная теория заговора, а реальное утверждение гарвардских ученых, что со временем рыжие люди захватят всю нашу планету. Рыжий ген уже какой год разрастается и через несколько тысяч лет вытеснит все остальные. Насколько это утверждение правдиво, мы с вами, увы, ах, не проверим. Ну, давайте хотя бы проверим время. В столице 6 часов 16 минут. Скоро на RedRFM отметится Джо Дассен, Леонид Агутин и Майкл Джексон.

0: Аиша, это имя в свое время разлетелось по многим городам и селам, странам Европы. У каждого была своя Аиша, благодаря местным музыкальным талантам, потому что существует немало версий этой песни на разных языках, турецком, малайском, хорватском и других. Я же буду говорить на языке фактов. Несколько минут ожидания, услышим с вами одни из хитов Абы и Жень Белоусова. Именно они впереди на ретрипом. В столице 6 часов 41 минута.
1: Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: От Татарстанского информбюро говорит и показывает Казань. Внимание, граждане! На городском совете объявлен приказ «Диалог авто». Весь май выгода на все автомобили «Дэн» и «Черри» до 20%. Всем за новыми авто в «Диалог авто» на Горьковское шоссе, 30, корпус 1. Бронируйте прямо сейчас.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, пожелания и любимые песни. Подробности на сайте retrofm.ru. Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554 20.

одному. Я был не нужен никому. И по ночам старинных книг листал страницы. Чужое счастье я листал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола.

0: Почти 40 лет прошло с написания этой песни Стингом, и она стала и до сих пор остается напоминанием и даже гимном о хрупкости человеческой жизни. Осторожно, хрупкая, хрупкая, хрупкий мы. Столица, 6 часов 55 минут, и кто будет главными героями следующего музыкального часа на Ретро-ФМ, скоро расскажу.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
2: Уже в Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
3: В гостиной с друзьями душевно сидится. На новой постели так сказочно спится. Прекрасно с детьми в новой детской играть. На кухне с семьей вечера коротать. В мебельном базаре ждем. Счастье мы приносим в дом. Камала 37 и Нариманова 44.
4: С 1 по 11 мая Луидор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, ФОТОН, АМБЕРТРАК, ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луидор.
5: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
6: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
7: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимба» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
8: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 20 июня. Акбарс-арена. Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. 12+.

неважно, в каком горизонтальном или нет вы сейчас находитесь в положении, главное, чтобы в целом было удобно, комфортно отдыхать. Продолжаем с вами наши майские выходные гуляния в столице. 7 часов 17 минут. Буквально мгновение, выходное время все летит, бежит быстрее обычного. Услышим с вами на Ретро-ФМ Бонни М, Сандру, Льва Лещенко и других звезд.

0: «Розовый вечер» ласкового мая, как и хит «Седая ночь» до этого, также попали в руки нейромастеров. В интернете можно найти нейроперепевки, переделки. Нейроверсия «Седой ночи» так и находится в топе Шазама, в списке самых разыскиваемых песен во всем мире. Если не слышали, как «Седую ночь» исполняет творец молодец, но все же псевдо Канье Уэст, зацените, вышло весьма достойно. Ну а в эфире «Ретро FM» вышли к нам на встречу «Сикспенс Нанде Ричард» в столице, 7:42.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
3: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
1: Телефон рекламной службы «Ретро FM» 554-20.

0: Если буквально прислушаться, послушать свое сердце, listen to your heart, то на личном примере главное, конечно, что оно в принципе бьет бит после очередной бессонной рабочей ночи, все еще живой. Я же пойду бить баклуши или что там, а выходные наши, что позволяет вот это все. На Retro FM через 4 минуты, ровно в 8 по Москве, встречайте Тимур Скалова. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
0: Ретро FM теперь еще ближе. Подключайте Радио Хаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу. Не выходя из мессенджера и не отрываясь от общения. Переходите в телеграм-канал Ретро FM, запускайте Радио Хаб и слушайте наш эфир, где бы вы ни находились.
3: Телефон рекламной службы Ретро FM в Казани. 554-20.

0: Wanna take me tonight.
1: Это Modern Talking на Retro FM. Ну и прежде чем строить планы на вечер, давайте узнаем, каким будет день, по мнению звезд.
2: Гороскоп на Retro FM. Астрологический прогноз на сегодня.
1: 3 мая, воскресенье. Этот день лучше начать без резких движений и громких планов. Желательно наполнить его уютом и творчеством. Далее по порядку. Овны, стремление охватить большой объем информации сегодня приведет лишь к усталости. Дайте себе отдохнуть. Тельцы, принимайте решения по важным вопросам спокойно и без спешки. Близнецы, не торопитесь с ответами, лучше подумайте минуту, прежде чем сказать что-то важное. Раки, утро может принести ухудшение состояния, но вам стоит расслабиться, не нервничать, и все уладится. Львы, приглушенный свет и тихая музыка создадут романтичную атмосферу без лишних слов. Девы, неожиданное изменение в планах семьи может расстроить, но это быстро пройдет. Весы, хорошо спланированный маршрут поездки сделает дорогу приятной и безопасной. Скорпионы, сегодня есть шанс совершить интересную покупку. Стрельцы, ваше стремление к переменам может оказаться слишком поспешным и необдуманным. Козероги, спокойный и неторопливый день в одиночестве укрепит душевное равновесие и даст силы на рабочую неделю. Водолеи, резкая смена курса в давно обсуждаемой идее может обернуться удачным поворотом. Ну и, наконец, рыбы, вдохновение от любимого дела принесет гордость, даже если это никто не оценит. С гороскопом к этой минуте все. Далее ваша любимая музыка. Впереди Pet Shop Boys и Юрий Антонов. А прямо сейчас Ace of Base с хитом The Scene. Меня зовут Тимур Соколов. Всем доброго утра.
2: Гороскоп. Каждое утро на Retro FM.

0: Always on my mind. Прокрутив в голове все важные мысли, главное не упустить самую важную. Как следует отдохнуть сегодня и набраться сил перед очередной рабочей неделей, чем мы с вами прямо сейчас и займемся под лучшую музыку ретро-ФМ. Отдыхаем весь день, наслаждаемся классной погодой и слушаем супер-хиты, проверенные временем. Впереди Дмитрий Маликов и команда Bee Gees. Меня зовут Тимур Соколов. Я вас приветствую и желаю доброго утра.
1: Круиз ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз «Ретро-ФМ». Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
1: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 11+.

0: А на Земле, как известно, рай у каждого свой. И только что мы услышали его версию от Фиби Гейтс. В 8.30 столица новости на Ретро-ФМ, в студии Дмитрий Королев. Дима, доброе утро.
1: Здравствуйте, Мур, приветствую, друзья. Передвижные аптеки не будут торговать сильно действующими веществами, а также лекарствами, в состав которых входят наркотические или психотропные средства. Помимо этого, нельзя будет приобрести лекарства, которые нужно хранить при температуре ниже 15 градусов. Об этом сообщили в Минздраве. Напомню, президент Владимир Путин подписал закон о проведении с 1 сентября этого года эксперимента по продаже лекарств с помощью передвижных аптек на территориях, где нет постоянно действующих таких точек. Власти Туапсе сообщили, что успеют привести город в порядок к курортному сезону. Об этом заявил руководитель муниципального штаба «Мы вместе» Туапсинского округа Карен Гаспарян. Он отметил, что дефицита волонтеров в этом нет. В курортный сезон город планирует войти в обычном режиме. В муниципалитете, напомню, ведется большая работа по ликвидации последствий выбросов нефтепродуктов, произошедших после атаки на НПЗ. Блокада поставок ближневосточной нефти через Ормузский пролив может оставить европейские авиакомпании без топлива в разгар летнего сезона. По данным «Франс-24», один из перевозчиков уже объявил о первых отменах рейсов в мае и июне из-за стремительного роста цен на керосин. Но ранее сообщалось, что в ЕС никто не знает, сколько топлива на самом деле имеется на континенте. Российской стороне не нужны разрешения от властей Германии, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны. Об этом заявил посол нашей страны в Берлине Сергей Нечаев. Российская сторона вместе с соотечественниками проводит большое количество собственных акций, включая традиционные шествия Бессмертного полка и церемонии возложения. Например, в прошлом году таких акций было около 200. Деревья в память о ветеранах Великой Отечественной будут расти в Ульяновской области. В этот раз для ежегодной акции заготовлено 70 тысяч саженцев. По замыслу организаторов, каждое растение должно быть именным. Участвовать в акции можно в составе команды и работать на площадке для восстановления лесов. Или самостоятельно. Для этого нужно указать точку, где будет находиться памятное растение на карте сайта «Сад памяти». Ну и в завершении выпуска несколько слов о валюте на это воскресенье и предстоящий понедельник. Доллар американский в эти дни будет держаться на отметке 74 рубля 80 копеек. Единая европейская сегодня и завтра 88 рублей 64 копейки. Пока на этом все, а далее на Ретро-ФМ Тимур Соколов и ваша любимая музыка.

0: Ну,
1: но надеюсь, что воскресенье пролетит не так быстро и стремительно, как звучит речитатив этого легендарного исполнителя, известного всем нам как Сет Джон. Продолжаем наше неторопливое утро. Впереди Александр Барыкин и Буниэм. 8.42 уже в столице. Вы слушаете Ретро-ФМ. Всем доброго и бодрого начала дня.

0: Лёрай Хэд на Ред ФМ с хитом One Night in Bangkok. Кстати, мало кто знает, что официальное название Бангкока занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое длинное название города в мире. Оно состоит из 168 букв и переводится как «Город ангелов», «Великий город», «Город вечное сокровище», ну и так далее и тому подобное. Всем городам вещания Ретро ФМ в Бангкоке, к слову, нас тоже слушают. Пламенный привет. Отправляемся с вами в новый музыкальный час.
1: Ретро ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Посмотрите на свой участок. После зимы смят забор, штакетник развалился, участок открыт некрасиво, опасно. Где оперативно взять материалы для забора? Конечно, в компании «Казанские стальные профили». Профнастил, штакетник, крепеж. Доставка по Казани бесплатна, оплата любая. Звоните 42-945. «Казанские стальные профили». Надежно и вовремя.
5: ОКСП. ОГРН 104-162-821-152-43. Город Казань.
1: Ретро ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Утро должно быть ярким.
7: День насыщенным.
8: А вечер интересным.
7: Каждый день должен быть важным. Читайте «Казанские ведомости». Весь мир в одной газете. Для аудитории старше 16 лет.
9: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» сегодня на РЕН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
10: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Будет все, как ты захочешь. Да, друзья, абсолютно верно. Главное в этой жизни помнить, если сильно захотеть, можно в космос улететь. И пусть это выражение станет вашим девизом на каждый день.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 3 мая на календаре, воскресенье. Этот день лучше начать без резких движений и громких планов. Желательно наполнить его уютным творчеством. Далее по порядку. Овны. Стремление охватить большой объем информации сегодня приведет лишь к усталости. Дайте себе отдохнуть. Тельцы. Принимайте решения по важным вопросам спокойно и без спешки. Близнецы. Не торопитесь с ответами. Лучше подумайте минуту, прежде чем сказать что-то важное. Раки. Утро может принести ухудшение состояния, но вам стоит расслабиться и не нервничать, и все уладится. Львы. Приглушенность свет и тихая музыка создадут романтичную атмосферу без лишних слов. Девы, неожиданные изменения в планах семьи может расстроить, но это быстро пройдет. Весы, хорошо спланированный маршрут поездки сделает дорогу приятной и безопасной. Скорпионы, сегодня есть шанс совершить интересную покупку. Стрельцы, ваше стремление к переменам может оказаться слишком поспешным и необдуманным. Козероги, спокойный и неторопливый день в одиночестве укрепит душевное равновесие и даст силы на рабочую неделю. Водолеи, резкая смена курсов давно обсуждаемой идеи может обернуться удачным поворотом. Рыбы, вдохновение от любимого дела принесет гордость, даже если это никто не оценит.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Время идет, только вперед, золотые слова сказанные, воспетые когда-то прекрасной Жанной Агузаровой, актуальны и по сей день. Так что не теряем времени и живем эту жизнь, друзья, по полной программе, вкушая все ее прелести. Mike and the Mechanics и Маура у нас впереди. Меня зовут Тимур Соколов. Всем доброго утра.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, сегодня у меня в гостях певец-музыкант Жан Милимеров. Он ответит на ваши занимательные вопросы и, я надеюсь, проиграет свои собственные деньги. А сколько и кому он проиграет, узнаем уже совсем скоро. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Сегодня в час дня
1: на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
4: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
5: Успех.
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
7: От Вернер?
6: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
7: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
6: Чижик. 100% гарантия качества.
8: Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
11: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: Over My Shoulder. Mike and the Mechanics напоминают, если обернуться на мгновение назад, можно увидеть свои нереализованные возможности. Так что не оглядываемся и двигаемся только вперед к своим целям и мечтам. День 30 столицы, время новостей на Ретро-ФМ, в студии Дмитрий Королев. Дима, доброе утро.
1: Здравствуй, Тимур, приветствую, друзья. В Госдуме вновь заговорили о 13-й зарплате. На этот раз ее предложили выплачивать к 1 мая. Депутаты от фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым внесли соответствующий законопроект. Отмечается, размер премии будет равен среднему заработку сотрудника. Ну и добавлю, сейчас выплата 13-й зарплаты в России не является обязательной. В Трудовом кодексе она не закреплена. Однако она может быть прописана во внутренних документах организации. Государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты. Об этом сообщил замглавы Миноборнауки Андрей Амельчук. Он отметил, они обязаны создавать профили в информационной системе. Сейчас в ней есть почти 5 миллионов записей. При этом Амельчук добавил, полного отказа от классических пока не будет. Студенты по-прежнему могут попросить вуз выдать ему бумажный документ. Однако в министерстве считают, что вскоре они уйдут в прошлое. Ввоз в Россию яблок, груш, персиков и слив с ГМО будет запрещен уже с 1 июня. Партии фруктов будут проходить проверку в аккредитованных лабораториях. Для экзотики допустимое содержание ГМО возможно до 1%. Ну и напомню, о генетически модифицированных продуктах мир узнал в 1994 году. В американских лабораториях придумали встраивать в растения ДНК других организмов для улучшения их свойств. С тех пор список овощей и фруктов с измененными генами только ширится. В Вашингтоне состоялась акция «Бессмертный полк». Ее там проводят второй год подряд. К шествию присоединились около 100 человек, включая как проживающих в США россиян, так и американцев. Участники с портретами ветеранов прошли до мемориала Второй мировой войны, сопровождая шествие военными песнями. Ну и в России «Бессмертный полк» состоится в День Победы, 9 мая. В некоторых регионах акцию проведут в онлайн-формате, а в других участники пройдут шествие. Всемирная боксерская федерация допустила российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Об этом говорится на сайте организации. Мера распространяется и на Белоруссию. Речь о спортсменах всех возрастных категорий. Они должны пройти детальную проверку для допуска к состязаниям. Делегациям из России и Белоруссии нельзя участвовать с национальными флагами, в национальной форме или под гимнами. И о валюте. В конце выпуска доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Пока на этом все, а далее на Ретро-ФМ Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного утра!

0: Уверен на все 100, что вы ни о чем не пожалеете, если отправитесь с нами этим летом в увлекательный круиз ретро-ФМ на лайнере «Астория Гранде», компанию, в котором вам составят группы «Лицей Плазма», также «Вирус» и Александр Айваза. Все подробности предстоящего морского путешествия в Грецию читайте на сайте retrofm.ru и отдыхайте вместе с нами.
1: Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
4: В гостиной с друзьями душевно сидится.

0: Мы приносим в дом Камала 37 и Нариманова 44.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: В воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Да, будет вам известно, что имя Глория в переводе означает «слава», которую и завоевал благодаря этой песне итальянский певец Умберто Тоци. Вот такая символичная история завершает час на Ретро-ФМ. 9.56 уже в столице. Отправляемся в новый музыкальный.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
6: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
8: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Пол Янг из Укера на Ретро FM с песней о поиске гармонии с собой. Искать, которую порой бывает непонятно где, и многие в такие моменты обращаются к астрологии, пытаясь найти в ней ответы на все свои вопросы. Ликуйте, фанаты ретроградных Меркурий. Ваше время пришло. Гороскоп на Ретро FM.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 3 мая на календаре, воскресенье. Этот день лучше начать без резких движений и громких планов. Желательно наполнить его уютом и творчеством. Далее по порядку. Овны, стремление охватить большой объем информации сегодня приведет лишь к усталости. Дайте себе отдохнуть. Тельцы, принимайте решение по важным вопросам спокойно и без спешки. Близнецы, не торопитесь с ответами. Лучше подумайте минуту, прежде чем сказать что-то важное. Раки, утро может принести ухудшение состояния, но вам стоит расслабиться и не нервничать, и все уладится. Львы, приглушенный свет и тихая музыка создадут романтичную атмосферу без лишних слов. Девы, неожиданное изменение в планах семьи может расстроить, но это быстро пройдет. Весы, хорошо спланированный маршрут поездки сделает дорогу приятной и безопасной. Скорпионы, сегодня есть шанс совершить интересную покупку. Стрельцы, ваше стремление к переменам может оказаться слишком поспешным и необдуманным. Козероги, спокойный и неторопливый день в одиночестве укрепит душевное равновесие и даст силы на рабочую неделю. Водолеи, резкая смена курса в давно обсуждаемые идеи может обернуться удачным поворотом. Ну и, наконец, рыбы, вдохновение от любимого дела принесет гордость, даже если это никто не оценит.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

0: Cuando amores синева. Синева, пардон, не синева, а синева. Это важно. Синева — это кое-что другое, всем нам известное состояние. Да простят нему итальянские Альбана и Ромина Пауэр. «Cuando amore se ne va». «Когда любовь уходит», так переводится название их песни. И в такие моменты, ну вот, когда любовь уходит, важно помнить, друзья, что придет другая любовь. Так что нечего грустить. Продолжаем танцевать, отдыхать и наслаждаться первой порцией майских выходных. Они, к слову, продолжаются. Впереди у нас стюардесса по имени Жанна от Владимира Преснякова и история про Элис от группы Смоки. 10:16 в столице. Тимур Соколов у микрофона. До 13 буду желать вам классного дня.
1: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
11: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
12: Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
13: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
15: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте Havail.ru. Возрастное ограничение 12+.

The Way You Make Me Feel. Уникальность этой песни заключается в том, что в ней звучат не только инструменты, но и топот ног Майкла Джексона, который танцевал прямо во время студийной записи, чтобы передать ту самую живую энергию, которую мы

0: С вами только что имели счастье прочувствовать. Лунная походка в стиле Майкла Джексона. В студии появляется Дмитрий Королёв. С новостями к этой минуте. Дима, доброе утро.
1: Доброе утро, Тимур. Приветствую, друзья. После родовой реабилитации женщин могут включить в ОМС. С инициативой выступил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Как передает РИА Новости, парламентарий считает, что отдых, восстановление здоровья, исправление возможных косметических дефектов за счет государства – вот что действительно нужно. Он добавил, что это лучше, чем лечить последствия антидепрессантами. В Ленобласти отражена массивная атака украинских дронов. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, было сбито более 60 аппаратов. Ключевой целью стал порт Приморск. Там возникло возгорание. Тем временем в Смоленской области при атаке БПЛА обломки одного из дронов попали в многоквартирный дом. Пострадали 3 человека. Ну и в целом, по информации Минобороны, в регионах страны сбили больше 330 дронов. Костюмер, водолаз, синоптик. Альтернатив срочной военной службе в России стало больше. Минтруд расширил перечень профессий. Речь идет о службе, которая представляет собой законную замену срочной военной службы. Она предполагает работу в интересах государства и общества. В ведомстве изменения объяснили действием нового классификатора профессии, который ввели с начала этого года. С этого дня гости московского ВДНХ могут увидеть традиционные конные церемониалы всадников Кремлевской школы верховой езды. Показательные выступления будут начинаться в 12 часов и проводиться до конца сентября. Всадники проследуют от Центра национальных конных традиций до площади перед аркой главного входа. Они предстанут перед гостями ВДНХ в исторических образах кавалеристов и продемонстрируют зрелищные элементы российских конных ритуалов. Ну и сегодня в середине дня впервые в этом году столбики термометров в Москве поднимутся до отметки плюс 20 градусов. А завтра после полудня в столице наступит метеорологическое лето. Но к концу недели погода испортится. С таким прогнозом выступил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Ну а ранее сообщалось, что первая весенняя гроза ожидается в Москве 5 мая. При этом будет до плюс 25 градусов. Ну и в завершении выпуска несколько слов о валюте на это воскресенье. И предстоящий понедельник. Американский доллар в эти дни 74 рубля 80 копеек. Единая европейская сегодня и завтра 88 рублей 64 копейки. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Yeah!

для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

0: Уверен, что даже Лубега мечтает попасть в шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Но сегодня такая возможность выпала певцу и бывшему участнику группы «Премьер-министр» Жану Мелемерову. Именно ему вы можете задать свой вопрос. И если Жан на ваш вопрос не ответит или ответит неправильно, вы заработаете денег. Подробности на сайте retrofm.ru. Ну а саму программу слушайте сегодня в 13 по Москве.
1: Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
2: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Это Сиси Кейдж на Red FM, Like a Hurricane. Подобно урагану пролетела мимо нас первая череда майских выходных, оставив после себя лишь приятный аромат сочных и вкусных шашлыков. Надеюсь, вы успели как следует отдохнуть и отдать дань празднику весны и труда. Ну а если нет, то торопитесь, время еще есть, не упустите его.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего утра.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Хочу на море!
2: Хочу увидеть горы!
3: Хочу на шашлыки!
4: Проще сказать, хочу джетур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур Диалог Авто на декабристов. Неофертан. Подробности в автосалоне.

0: 2. Зеленый мир для каждого.
1: С 1 по 11 мая Луидор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луидор.
2: 26 мая. КСК «Уникс». Игорь Петренко, Дмитрий Исаев, Петр Красилов в спектакле «Осенний роман» по рассказам Ивана Бунина. 12+.
3: Утро должно быть ярким.
4: День насыщенным.
5: А вечер интересным.
4: Каждый день должен быть важным. Читайте «Казанские ведомости». Весь мир в одной газете. Для аудитории старше 16 лет.
6: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
7: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
8: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: Да все это неправда. Детство никуда от нас не уходит. Оно навсегда остается с нами, периодически давая себе знать, играя в одном всем известном месте. Чем чаще это происходит, друзья, тем лучше. Как говорится, кайфуйте и наслаждайтесь моментом. Ну а мы уже скоро будем наслаждаться песней Кайли от Accent и творением Жозефин от Криса Ри. Меня зовут Тимур Соколов. Всем привет и классных выходных.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточните в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
9: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
10: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
11: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
13: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы.
14: Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
15: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
16: А давай, только шашлык еще возьмем.
15: А где самый вкусный?
16: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик!
17: Подробности на сайте чижик.клаб.
18: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
19: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-4980-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
1: Ретро FM теперь еще ближе.
3: Радиохаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. Переходите в телеграм-канал RetroFM и запускайте Радиохаб.

0: Тише на Ретро FM. Все об отдыхе и развлечениях.
1: Здравствуйте, с вами Дмитрий Королев, и ближайшие минуты о некоторых самых заметных событиях этого воскресенья в Москве. Ну а сегодня сама погода располагает совершить променад по любимому городу и обязательно заглянуть в столичные парки. Например, в Измайловском сегодня музыкальная и развлекательная программа. С 16 часов там запланирован концерт. В парке Сокольники с 15.30 проведут лекции и мастер-классы совместно с Московским планетарием. Тверской бульвар стал главной площадкой фестиваля «Московская весна». Там откроется большая гастрономическая зона с блюдами региональной кухни, открытой кухней и маркетом локальных производителей. Отдельное внимание уделят уличным играм и интерактивным форматам, в которых смогут участвовать гости всех возрастов. Праздничная программа сегодня и в кинопарке «Москино». Пространство там разделили на декорации разных эпох. От провинциального города начала 20 века до Москвы 40-х годов и зарубежных улиц. Гости смогут понаблюдать постановочные съемки, участвовать в мастер-классах и театрализованных программах, а также увидеть, как устроена работа съемочной площадки. В парке «Зарядье» открывается новый музей «Историал-коллекция», где представлено 50 восковых фигур Петра I и Юрия Гагарина, Александра Пушкина и Владимира Высоцкого, Льва Толстого и десятков других выдающихся личностей, ставших неотъемлемой частью истории России. Скульптуры создавали эксперты по гриму, а для большей точности им помогали историки. Безусловно, вечер воскресенья можно провести и в театре. Так, в театре у Никитских ворот покажут музыкальную версию романа Александра Дюма «Три мушкетера». Постановка Марка Розовского сохраняет классический сюжет, но делает акцент на живом сценическом действии. Музыка звучит без фонограммы, а актеры одновременно поют, играют и участвуют в фехтовальных сценах. Знакомые мелодии Максима Дунаевского сопровождают историю дружбы, соперничества и придворных интриг. Начало действа в 19.00. Одним словом, день в Москве обещает быть интересным и насыщенным. Ну а Ретро-ФМ гарантирует вам хорошее настроение и самую лучшую музыку, проверенную десятилетиями. Так что, отправляясь на прогулку, не забудьте с собой взять любимое радио. И музыкальное сопровождение подарит вам хорошее настроение.
0: Афиша на Ретро-ФМ.

0: Составляю план отдыха на сегодня. Не забываем, что завтра уже понедельник, и с утра нужно будет идти на работу. Как бы этого ни хотелось. Хотя надеюсь, что вы, как и я, на работу ходите как на праздник. Ну, по крайней мере, я вам этого искренне желаю. Продолжаем отдыхать под лучшую музыку Ретро-ФМ. Впереди Крис де Бург и группа Кино, а чуть раньше Blue System и та самая легендарная магическая симфония.
1: Реклама.

0: Весь месяц выгодные цены на покупку автомобиля. Ждем в автосалонах ТТС.
1: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
4: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
5: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: В гостиной с друзьями душевно сидится. На новой постели так сказочно спится. Прекрасно с детьми в новой детской играть. На кухне с семьей вечера коротать. В мебельном базаре ждем. Счастье мы приносим в дом. Камала 37 и Нариманова 44.
7: Вечеринка. Ретро-ФМ.
8: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты.
9: В неповторимом миксе. Каждый день
8: ровно в 21:00. Вечеринка «Ретро-ФМ».

0: Дорогие дамы, пусть красное платье, превращающее вас в истинную леди, ждет своего часа до вечера. Ну а на шашлыках лучше в футболке и джинсах. Таков вольный перевод песни Криса Дебурга «Леди ин ред».
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Посмотрите на свой участок. После зимы смят забор, штакетник развалился, участок открыт некрасиво, опасно. Где оперативно взять материалы для забора? Конечно, в компании «Казанские стальные профили». Профнастил, штакетник, крепеж. Доставка по Казани бесплатна, оплата любая. Звоните 42-945. «Казанские стальные профили». Надежно и вовремя.
5: ОГСП. ОГРН 104-162-821-152-43. Город Казань.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Вкус 2. Зеленый мир для каждого.
1: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение в гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Тебе сколько лет, крошка моя?
3: 18 мне уже.
2: Тогда идем на концерт «Руки вверх».
4: 20 июня. Казань. Акбарс-арена. Билеты в кассах города. 12+.
5: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
6: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» сегодня на РЕН-ТВ для лиц старше 18 лет.
9: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимба» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
10: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е».
11: Из пары уносится печаль.
10: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: Но если говорить о любви, то только о любви к отдыху, природе и шашлыкам. Это, как мне кажется, более актуально в майские праздники, чем о любви, воспетой в песне «L'amor» дуэта Альбана и Рамина Пауэр. Хотя, честно говоря, кто знает этих итальянцев, о чем они там поют? Может, и о шашлыках. Я как-то не вдавался в подробности перевода. Классного и отличного отдыха всем, кто проводит выходные в компании Retro FM. Продолжаем слушать хорошую музыку, продолжаем отдыхать. Впереди веселые ребята и группа Hi-Fi, а еще Roxette, Пупо и Бонни Тайлер. Тимур Соколов у микрофона. Всем привет и классного дня.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, сегодня у меня в гостях певец-музыкант Жан Мелимеров. Он ответит на ваши занимательные вопросы. И я надеюсь проиграть свои собственные деньги. А сколько и кому он проиграет, узнаем уже совсем скоро. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Сегодня в час дня
1: на Retro FM.
2: Реклама.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, призах и количестве сроков и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113 110 118 44, город Сыктывкар.
5: Успел.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет... печени сил.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
14: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
15: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
16: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер». Доставка для дачи супер. выгоднее с подпиской Prime. Оин Стамарт Сервис. Москва, УГРН 118-774-649-40-90-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь Вера Фарм. Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. Вера Фарм. Тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках Плюс. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: How do you do? Ну, я думаю, ответ на этот вопрос в майские праздники однозначный. Конечно же, все у нас отлично, все прекрасно, все хорошо. Отдыхаем, наслаждаемся выходными под лучшую музыку Retro FM. Всем, кто с нами, пламенный привет и шикарного воскресного дня, который мы с вами продолжим в компании Бонни М и группы Ялла. 12.42 уже в столице, едем дальше.
1: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
2: Ретро-ФМ. Реклама.
3: Обновите гардероб на LaModa. Новым пользователям скидка 10% на первый заказ. Adidas, Puma, Guess, Hugo и другие бренды на LaModa. Заказывайте актуальные образы в приложении с оплатой после примерки. ООО «Купишус», город Москва, УГРН 510-774-600-7628. Подробнее на lamoda.ru. 6+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
6: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
7: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
8: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro-FM 90-е. 12+.
9: Телефон рекламной службы Retro-FM в Казани. 554-20.
10: Retro-FM.

0: Hunters of the Night. В предстоящей ночью мы с вами услышимся снова. Уверен, классно проведем время. Меня зовут Тимур Соколов. Прощаюсь, друзья. И желаю хорошего дня в компании шоу «Дорогие гости». Через несколько минут артист, певец и бывший участник группы «Премьер-министр» Жан Мелемеров скажет вам привет. Ну, а я говорю пока. Счастливо.
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Земля вызывает космос. Прием. Как вы?
6: Прием. У нас стабильно. Цены космос. Вы как?
5: А мы идем на взлет. Взлет выгод. На Чанган и Хавейл в Диалог Авто. До 150 тысяч рублей при сдаче старого автомобиля в автосалон. Подробности в Диалог Авто на Горьковском шоссе 47, корпус 1.
7: Не оферта. Акция действует, пока автомобиль есть в наличии.

0: искусства. Зеленый мир для каждого.
1: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луи Дор.
2: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
3: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
4: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: в городе-то вообще кто-то остался? Или все на даче сидят? Час дня в Москве.
1: Ретро, ретро FM.
2: Дамы и господа, это шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
3: Только у нас вы можете заработать на звездах. Каждое воскресенье в час дня знаменитости отвечают на ваши вопросы, а вы получаете за это деньги.
2: Дорогие гости с Максимом Ковалевским на Ретро FM.
0: Друзья, у нас сегодня в гостях премьер-министр России. Ну, не сам премьер-министр, просто замечательный музыкант, певец, бывший солист, участник группы «Премьер-министр» Жан Мелемиров. Жан, привет.
4: Здравствуйте всем, здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Поздравим всех с праздником.
4: Ну, конечно. Давай. Дорогие, миленькие, любименькие, родненькие, молодец, прекрасненькие, с праздником! Всего вам самого наилучшего. Мир, труд, май, друзья.
0: Вот я обожаю гостей, знаешь, которым поручаешь какой-то там.
4: И они начинают.
0: Да, и вот все.
4: Понесло стопа.
0: А я, знаешь, как поздравляю обычно? С праздником.
4: С праздником. Лаконично.
0: Жан, рад тебя видеть.
4: Спасибо, взаимно. Вам спасибо огромное за приглашение.
0: Мы не были знакомы раньше, ну, до эфира.
4: Это правда.
0: Да, познакомимся в эфире. Значит, сразу тебя предупрежу. Давай. Ничему не удивляйся.
4: Ага.
0: Может быть, что-то из родийной жизни для тебя будет знакомо, но что-то будет обязательно для тебя впервые.
4: Серьезно? И такое возможно?
0: Во-первых, впервые, я думаю, что у тебя такое впервые, тебе впервые предстоит в эфире радиостанции, топовой, рейтинговой, я сейчас про ретро-ФМ.
4: Да, безусловно.
0: Проиграй свои собственные деньги. Тебе придется отвечать на каверзные вопросы наших слушателей.
4: Прекрасное радио. Приходишь и проигрываешь деньги свои.
0: Голос задорный, но глаз потух. Значит, смотри. Да. Самый лучший вопрос выберешь ты сам. И сам решишь, кому отправятся твои деньги.
4: Как много вопросов будет, скажите, пожалуйста?
0: 643 вопроса.
4: Отлично. Я готов.
0: Значит, мы сегодня начинаем, закончим 7 мая.
4: Великолепно. Вот люблю такие прямые эфиры.
0: Вот молодец. Я люблю таких гостей. Внимание, первый вопрос. Он стоит 2000 рублей. В Китае, Корее и Японии гость, который чавкает за столом, считается воспитанным человеком. Что он таким образом демонстрирует хозяину?
4: Ну, я сейчас так логически буду рассуждать. Наверное, когда ты кушаешь и начинаешь чмокать, вот этого, да, это значит, наверное, что это очень вкусно. Потому что когда вот мы, допустим, пьем или кушаем, и... как же это, ну как же это мямняшно. Наверное, это знак того, что это хорошо и вкусно.
0: Молодец, это совершенно правильный ответ. Это значит, что еда очень вкусная, и он искренне наслаждается.
4: Ух ты.
0: Так, это радостный такой. Ты
4: ура,
0: думаешь,
4: ура, деньги сохранил.
0: Ты думаешь, все вопросы будут такие?
4: Да понятно, что нет.
0: Нет, дорогой ты мой человек.
2: Понятно. Шоу продолжается. Не переключайтесь.
3: Дорогие гости на Ретро FM.

0: самое прибыльное шоу.
1: Друзья дорогие, Жан Мелимеров, наш замечательный певец, талантище, сегодня в студии Retro FM отвечает на ваши вопросы. Жан, не могу тебя не поздравить со вторым местом в шоу «Суперстар».
2: Спасибо огромное, спасибо.
1: Хоть я и запаздываю с поздравлением, уже больше месяца прошло.
2: Но лучше поздно, чем никогда, как говорится, правильно?
1: Послушай, ты красавчик. Ты знаешь, я пользуюсь некоторыми соцсетями, и часто попадаются рилсы с твоим участием.
2: Ты разрываешь. Это просто рекомендательные такие.
1: Да. Ну и потом я подписан на всякие там, типа, наши песни, лучшие артисты, самый лучший артист, это
2: аккаунты,
1: Жан.
2: Аккаунты.
1: Да. Ты знаешь, есть такая страница, самый лучший артист Жан Мелимеров.
2: Да.
1: Вот есть.
2: Ничего себе.
1: Ну, в общем, я тебе скажу, ты молодец, молодчина, голосина, голосище.
2: Спасибо огромное.
1: Вот
2: спасибо.
1: И
2: спасибо,
1: заслуженное второе место.
2: Благодарю.
1: Хотел сказать, кто это сволочь? Кто этот человек, который занял первое место?
2: Нет, это наш Санька Шура.
1: Да ты что?
2: Санечка, да, мы с ним прям шли прям рядом.
1: Послушай, но я при всем уважении к Шуре, он мой близкий друг, товарищ, брат, но ты-то по вокальным данным круче Шуры?
2: Нет, ну слушайте, при чем здесь круче, не круче? Здесь дело в том, то, что и я Шуре это лично говорил тогда, вот мы когда участвовали в гримерках, на самом деле он вырос вокально. Я вам честно скажу.
1: Да,
2: это правда. Он сейчас, вот, допустим, ему песни драматургические такие, да, вот, очень идут.
1: Врать не буду, Шура тоже часто попадается, и тоже он молодец.
2: Он молодец, я считаю, совершенно нормально.
1: Но ты больше молодец, для меня ты первый.
2: Спасибо огромное, мне очень сложно, я такой человек, я не могу про себя что-то говорить.
1: Я могу.
2: Если кто-то говорит, мне это отрадно и приятно,
1: ты
2: честно.
1: Ты первый, ты лучший.
2: Спасибо.
1: Внимание,
2: большое.
1: Следующий вопрос. 2000 рублей стоит вопрос. С каждым годом человеку требуется все больше воздуха, чтобы справиться с этой задачей. Угу. С какой задачей?
2: Ничего себе. С каждым годом
1: да.
2: Нужно больше воздуха человеку, чтобы справиться с этой задачей.
1: Да.
2: Слушайте, я, честно говоря, здесь я сдаюсь, потому что сложно ответить.
1: Потому что ты взрослый, оформившийся человек. А вот ребенок бы запросто ответил, что это задача – задуть свечи на торте. Потому что с годами свечей становится все больше и больше.
2: Подстава!
1: Понимаешь?
2: Дружечка, улетай!
1: Выходи!
2: Выходи с карманчика!
1: Выходи, моя сладенькая! Ну вот, друзья, вот мы и распечатали.
2: Вот минус двушечка, нормально.
1: Жан Мелимеров проигрывает первые 2000 рублей. Но за это, Жан, я сейчас поставлю тебе самую лучшую музыку.
2: Ух ты, с удовольствием.
1: Молодец.
0: На Ретро FM шоу «Дорогие гости».

0: Каждый ответ имеет свою цену.
1: Жан Мелимеров, бывший солист группы «Премьер-министр», сегодня в студии «Ретро-ФМ», отвечает на ваши вопросы. Слушай, Жан, а группы «Премьер-министр» вообще больше нету?
2: Есть группа «Премьер-министр», и мы с ребятками, опять же, с нашими дружим. Это Марат Чанышев, это Пит Джейсон. Я знаю, что они вдвоем сейчас работают. У них команда живая музыкантов. И мы на самом деле созваниваемся и друг друга поздравляем, когда у нас у кого-то день рождения, там и просто. То есть...
1: Просто для меня с твоим уходом из группы «Премьер-министр» группа «Премьер-министр» умерла.
2: Не, ну при чем здесь? Ну почему-то так нельзя говорить.
1: Не, я должен тебе комплименты отвешивать.
2: Не, спасибо большое, но я думаю, что «Премьер-министр» и без меня жив и будет жив, и дай бог здоровья и процветанию этому имени.
1: Более того, я тебе скажу, чтобы ты не думал, что я тут просто так разливаю. Если когда-нибудь на твое место придет группа «Премьер-министр», я им скажу, как хорошо, что от вас когда-то ушел Жан Мелимеров.
2: Не, если честно, мы совершенно нормально разошлись по-человечески, по-дружески, потому что мы четверть века вместе шли,
1: да.
2: Как говорится, рука об руку, и только хорошие воспоминания друг о друге, и поддерживаем друг друга, созваниваемся.
1: Ну, молодцы.
2: Да.
1: Слушай, да. В связи с этим у меня есть вопрос по поводу твоего персонального творчества, но... Да. Времени мало,
2: да.
1: Поэтому ты запиши мой вопрос. Запиши, что у меня есть к тебе вопрос по поводу твоего персонального творчества.
2: Да.
1: Ты на него ответишь через пару минут,
2: да.
1: А сейчас мы ответим на вопрос нашего слушателя.
2: Все, добро.
1: 2000 рублей стоит вопрос. Переносимся в Англию, 19 век. Джентльменам строго запрещалось класть локти на стол во время еды. Это было правилом этикета. Но существовала одна единственная ситуация, когда этикет не просто разрешал, а предписывал опереться локтями на стол. Что это за ситуация? Вот ты, кстати, у тебя сейчас локти
2: на столе. Вот у меня сейчас локти на столе. Да. Я думаю, что, наверное, это разрешено было в тот момент, когда шли какие-то переговоры, бизнес-разговоры, возможно. Угу.
1: Понимаете, да.
2: То
1: да.
2: есть я как-то вот так это
1: да,
2: вижу.
1: Да, хорошо. Давай послушаем правильную версию.
2: Давайте.
1: Когда джентльмен наклоняется, чтобы поцеловать руку даме, сидящей напротив, в этот момент опора на локоть была элегантна.
2: А, то есть вот оно.
1: Да, вот, понял? А, даже показал красиво. Смотри, а я не так представлял. Смотри, как хорошо показал, действительно. Повернулся, положил локоток. Да. А я, знаешь, как представлял, реально... Я представлял себе, что дама напротив тебя сидит, и ты к ней так. Давай руку сюда.
2: Ты хочешь две?
1: Молодец. В смысле, слушатель наш, молодец.
2: Да,
1: хороший вопрос.
2: Хороший, да.
1: То есть это 4000 рублей, Жан.
2: Слушай, хорошо к вам приходить на ретро-ФМ.
1: Скажи нормально, да?
2: Прекрасно, просто в такой минус уходишь.
1: Да, подожди еще.
2: Еще не ушел, да?
1: Еще не 7 мая.
3: Будьте с нами, скоро продолжим.
0: Дорогие гости на ретро-ФМ. Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
3: Реклама.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
7: Это история нашей семьи.
6: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
8: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и JQ.

0: Ретро-ФМ.
1: Звезды в эфире. Это к деньгам.
2: Жан Мелемеров, замечательный музыкант, певец, сегодня у нас в студии.
3: Здрасте, здрасте, дорогие мои.
2: Жан, ты записал вопрос, который я хотел тебе задать?
3: Да, конечно.
2: Давай,
3: про
2: прочитай.
3: Про песню?
2: Да. Да, молодец, написал.
3: А что, что?
2: Да, да, что, да, хотел спросить, да?
3: Да.
2: Про новую песню, давай, расскажи.
3: Ну да, у меня вышла новая песня, как раз, так, вкратце расскажу. В финале проекта «Суперстар» мы участники, нас 10 участников было, каждый в последней программе должны были исполнить свою сольную песню, это были премьеры песен. И вот я исполнил одну из своих песен премьерных, которым является автор Юрий Бродский. Это прекрасная песня, и мне очень отрадно то, что после финала в сетях произошел такой, ну, некий какой-то...
2: Взрыв.
3: Да, некий бум, взрыв, то, что песня очень и очень понравилась телезрителям, подписалось очень много ко мне, честно скажу, подписчиков, и писали, что в плейлисте номер один песня, сейчас она вот стоит, все, мы с утра до вечера ее слушаем. Песня, на самом деле, на мой взгляд, очень милая, хорошая, но опять же, сложно говорить о самом себе, я вижу просто со стороны реакцию и понимаю, что действительно песня очень сильно понравилась публике, и мне это очень отрадно.
2: Как она называется?
3: «Сядь со мной рядом».
2: Слушай, Жан, я с удовольствием тоже бы послушал эту песню. Где, а где ее можно найти?
3: Ну, ее можно найти, в принципе, на всех музыкальных платформах.
2: А, есть, да?
3: Везде, конечно,
2: все.
3: Да.
2: Еще раз скажи, как называется.
3: «Сядь со мной рядом».
2: Ай, ты молодец. Давайте, внимание, следующий вопрос. 2000. Итак, в Японии перед входом в дом принято снимать обувь. Для этого у порога делают небольшое возвышение. Вопрос, зачем нужен перепад высоты, а не просто коврик?
3: Там дамы или мужчины, ну, дамы точно, вот я помню, они всегда ходят на очень высоких таких, это не каблуки, а у них как называется?
2: Колодки.
3: Колодки, да, такие.
2: Терияки.
3: Терияки?
2: Да.
3: Ну, я знаю соус терияки, но пусть будет.
2: Ну, так это в честь колодок.
3: А, так вот, вот что они такие, да, вкусные.
2: Да.
3: Ну, наверное, для того, чтобы было удобно как раз... на этих терияках как-то,
2: да,
3: подняться на пьедестал этот.
2: Да. Внимание, правильный ответ.
3: Ну что это?
2: Чтобы подчеркнуть границу между нечистым внешним миром и чистым домом. Физическое разделение помогает соблюдать это правило.
3: От философа.
2: Вот японцы, понимаешь.
3: От философа. Хотя у нас тоже принято, на самом деле, когда ты заходишь домой, ты снимаешь ботиночки.
2: Да.
3: И одеваешь тапочки.
2: Но мы их ставим на коврик.
3: На коврик.
2: А японцы ставят на специальное возвышение. Значит, надо объявить счет. 6 тысяч рублей ты проигрываешь. Да. Ну, давай под хорошую музыку.
3: А можно концертом расплатиться?
2: А сейчас концерт.
0: Самый звездный час.
4: Шоу «Дорогие гости»
0: на Ретро-ФМ.

0: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
1: Необычные вопросы приносят нашим слушателям неплохие деньги.
2: Жан Мелимеров, певец, музыкант, композитор. Можно сказать композитор?
3: Есть такое.
2: Да.
3: Пишу песни, бывает.
2: Бывает. Значит, бывает, на радио к нам заходит, на Ретро-ФМ.
3: Вот, да, вот еще здесь вышивать умею немножко, конечно. Да.
2: Вот это сейчас.

0: Хорошо.
1: Скажи мне, ты стильно весь одет в черном, а что на майке написано?
0: Я даже не знаю.
1: Даже не знаю.
0: Даже не знаю. Самое главное, вот мне просто очень комфортненько так.
1: Комфортненько, да?
0: Очень, да.
1: А вот у меня на майке, смотри, что написано. Можешь прочитать? А что,
0: давай.
1: Ну, прочитай.
0: Ведущих много, но лучше один.
1: Да, и чья фотография?
0: Ну, красавчик, слушай, ты здесь прям такой...
1: Это прям фотография, как чья на майке?
0: Ну, чья, твоя.
1: Моя,
0: же.
1: Вот.
0: Ну, ты же
1: прочитал. Как ты прочитал еще раз, как?
0: Ведущих много, но лучше он.
1: Да, это про меня. Вот понимаешь?
0: Какой
1: вот,
0: же ты красавчик.
1: Да. Ну, понимаешь, вот на майках ведь не соврут. Только вот...
0: 100%. Не-не-не. Здесь
1: надеваешь только, майку, правда, там правда написано. Правда.
0: Истина.
1: Понимаешь?
0: Действительно.
1: Это я просто к чему? Понимаешь, носи осмысленные майки. А то я не знаю, что у меня там написано.
0: Признаюсь честно. Я, допустим, себя... Вот майка с моим лицом и на себя надеть, я бы не смог бы. Мне как-то немножко неловко.
1: Видишь, а я, мне моя скромность позволяет.
0: А ты красавчик, вот. Понимаешь?
1: Спасибо. Надо дописать тут и красавчик.
0: И красавчик, да.
1: Внимание, следующий вопрос. В Индии кокос считается священным плодом. Его обязательно разбивают перед началом любого важного дела. Строительство дома, свадьбы, открытие магазина. Почему именно кокос? Скажи мне за 2000 рублей.
0: Как, допустим, у нас родители, да, встречается хлеб-соль.
1: Да.
0: Ну, допустим.
1: Допустим.
0: Ну вот объясни, почему.
1: А, да.
0: Кто знает,
1: даже
0: почему.
1: Не всякий русский человек объяснит, что такое хлеб-соль.
0: А, кстати, хороший вопрос. А вот что это такое хлеб-соль? Кто из нас знает?
1: Хочешь ответить сейчас?
0: Нет, хочу спросить у тебя.
1: Вот будешь вести свою передачу?
0: Тогда и будешь знать. Не, если честно, здесь правда. Здесь лучше, мне кажется, смотри, даже пытаться.
1: Да, согласен. Сдайся сразу.
0: Сейчас, сейчас. Нет, нет, это невозможно.
1: Невозможно.
0: Ну, кто знает,
1: да,
0: для чего,
1: да,
0: это. Ну.
1: Значит, смотри. Объяснение такое. Потому что внутри он белый и сладкий. Это символ чистоты и добрых помыслов.
0: А, ну...
1: Это можно догадаться?
0: Ну, это такая философия,
1: да,
0: индусов.
1: Значит, смотри, 8 тысяч я фиксирую, которые ты проигрываешь.
0: Шикардос просто.
1: Да.
0: Спасибо вам за приглашение, ребят. Я вас так люблю, Ретро-ФМ.
1: Да.
0: Минус восьмерочка.
1: Слушай, но ладно, за это у меня есть одна бонусная программа. Я тебе ее представлю буквально через пару минут.
0: Все, договор.
2: Это дорогие гости на Ретро-ФМ.

0: Дорогие гости на Ретро FM.
1: Звезды наши, деньги ваши.
2: Жан Мелимеров, наш замечательный музыкант.
3: Привет, привет!
2: Солист, бывший солист группы «Премьер-министр», сегодня отвечает на ваши вопросы. Помнишь, я тебе про бонус говорил?
3: Да.
2: Пообещал тебе кое-что.
3: Обещал.
2: Я слово держу.
3: Вернешь восьмерочку?
2: Нет, нет, нет. Мы же не про деньги.
3: Согласен.
2: Мы же про чей совесть.
3: Вот это я понимаю. Мужчина.
2: И деньги.
3: Дефис и деньги.
2: Слушай, у тебя 7 мая концерт.
3: Да.
2: Сольный.
3: Первый концерт, но я так скажу, что это мини-сольный концерт мой после проекта «Суперстар».
2: Да.
3: Он будет проходить в «Магнус Локус». Он небольшой,
2: ага.
3: Там где-то в районе 120 мест.
2: Я могу тебе сказать, что мне кажется, что ты можешь рассчитывать и на большие залы. Ну, вот сейчас будет проба пера 7 мая.
3: Угу.
2: Посмотришь, как пройдет.
3: И, дай бог, я очень надеюсь.
2: И замахивайся в следующий раз на площадке побольше.
3: Дай бог, я очень надеюсь. Хочу в скором будущем и на 500, и на 1000
2: вот,
3: попробовать сделать.
2: Я думаю,
3: безусловно.
2: У тебя все получится.
3: Ну, как говорится, с миру по ниточке.
2: Да, а с гостя по тысячке.
3: По 2000.
2: Да.
3: В вашем случае.
2: Молодец. Внимание, следующий вопрос. Пока 2000.
3: Так уже сейчас десятка будет минус.
2: В Праге есть необычная улица. Чтобы зайти на нее, нужно сначала нажать на определенную кнопку. Что это за кнопка и зачем это делается? Улица узкая, очень узкая. Ты же водишь автомобиль?
3: Конечно.
2: Это я подсказываю тебе.
3: Да, я вот сейчас вот... Я еду куда-то, и мне нужно... А, платная парковка.
2: Забудь про платное. Платные у нас только ответы на вопросы.
3: Значит, подожди, мне интересно. Значит, что-то нужно перейти мне. Наверное, так, секунду, 21 век.
2: Но.
3: Жан Борисович Мелимеров, что ж вы такой-то, Тёпа? Это у нас светофор?
2: Совершенно верно.
3: Ха! Точно!
2: Совершенно верно. Это кнопка светофора. Узкая улица.
3: Узкая улица.
2: И вот знаешь, бывает, когда ремонт дороги,
3: да,
2: то есть сначала одни проезжают,
3: потом другие. Все. Это встречки, когда.
2: Да.
3: Когда
2: и
3: ремонт какой-то идет, да.
2: Это кнопка светофора. Улица очень узкая. Ее ширина составляет всего около 70 сантиметров.
3: Ух ты!
2: А в самых узких местах и менее 50. Из-за этого двум людям там не разойтись. Светофор с кнопкой установлен, чтобы регулировать движение при нажатии. Встречный проход блокируется.
3: Да вы что, я сейчас смотрю на себя и понимаю, что я в этой улочке бы даже и один не прошел бы.
2: Не прошел бы, Жан.
3: 50 сантиметров улочка?
2: Да.
3: Господи, это каким надо быть этим? Широким человеком.
2: Да. Человеком широкой души.
3: Вот. Только душа там пройдет.
2: Смотри, значит, молодец, ответил на вопрос, но по-прежнему проигрываешь 8 тысяч рублей.
3: Ну, а кому сейчас легко в этой жизни?
2: Молодец.
3: Вы что, сейчас такой период времени.
1: Будьте с нами, скоро продолжим.
0: Дорогие гости на Ретро FM.
4: Реклама.
5: Алёшка, проходим. Где же ты, студент? Проходим. Маленькие девочки, в первый раз? Проходим.
6: Все на концерт «Руки вверх». 20 июня в Акбарс-арене. 12+.
7: В гостиной с друзьями душевно сидится. На новой постели так сказочно спится. Прекрасно с детьми в новой детской играть. На кухне с семьей вечера коротать. В мебельном базаре ждем. Счастье мы приносим в дом. Камала 37 и Нариманова 44.
8: Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Шоу, которое обходится звездам в копеечку.
2: Жан Мелимеров, наш замечательный певец, бывший солист группы «Премьер-министр». Жан.
3: Да.
2: Праздники у нас идут.
3: Идут.
2: Вот я уверен, что 90% слушателей нас сейчас слушают на даче. Я просто к чему? Вот длинные праздники, да, длинные выходные. Ты как проводишь выходные дни-то вообще?
3: Ну, честно скажу, так-то в основном у нас у артистов-то редко бывает именно вот когда праздники у большинства. Мы
2: как
3: в основном,
2: раз,
3: мы, да. Наверное, либо работа, либо съемки какие-то. То есть так прям сказать, что именно прям вот праздники, как у большинства. И вот я также могу себе позволить, наверное, вряд ли, честно скажу. Но если это получается, то скорее всего, это в кругу с детишками, с моими любимыми, с мамулькой моей, дорогой, любимой женщиной, и с моими близкими друзьями, с кем я по жизни вот иду.
2: Молодец.
3: Наверное, вот так вот.
2: Нормальный человеческий подход
3: к жизни. Да, как у многих, я
2: думаю.
3: Все
2: понятно. Еще один короткий вопрос.
3: Давай.
2: У тебя татуировка на руке. Это китайский, японский? Это вообще
3: инь. Нет, это готический шрифт. Мир в переводе.
2: Мир в переводе?
3: Мир, да.
2: У меня одна знакомая на спине сделала татуировку на китайском.
3: А у меня вот здесь большая татуировка тоже.
2: На
3: вот,
2: китайском?
3: Вот так вот, да.
2: На китайском?
3: Не, не на китайском.
2: Короче,
3: цыганском.
2: И, короче, она вот на китайском сделала татуировку, и я ее спрашиваю, ты знаешь, что там написано? Она говорит, нет. Я говорю, ну так там написано «варить 5 минут».
3: И внизу так пельмешки.
2: Вот, и она вот с такой татуировкой, понимаешь? Если я когда-нибудь решу сделать татуировку, я просто сделаю Жан.
3: Жан просто.
2: Внимание, следующий вопрос. Ты проигрываешь 8, да?
3: Да.
2: Ну, давай останемся на 2000. Не будем тебя разорять.
3: Ну ладно.
2: В 60-х годах 20 века во Франции производили клей с добавлением лимонного сока, вишневого сиропа или ванилина. Клей. Угу. Для чего этот клей предназначался?
3: Для тортиков, для сладостей, для какого-то выпекания чего-то.
2: Да.
3: Минус, да. Не туда пошел, не та дверь.
2: Ну давай. Давай еще. Это не для того, чтобы его есть, этот клей. Ну, как бы, этот клей никто не ел. Но!
3: Нет, но его специально, наверное, для некого продукта или чего-то добавляли.
2: Специализированный клей.
3: Да, специализированный клей, который можно наложить на какую-то мням-няшечку.
2: Да.
3: Правильно?
2: Да. Ну, это не мням-няшечка, да. Это можно наложить на определенную штуковину, чтобы потом человек, сделав это, почувствовал вкус.
3: Это типа на противень, сиропа. Может быть, что-то а-ля так разливается, что-то раскладывается.
2: Нет.
3: А так показывал мне головой, что да!
2: Внимание, правильный ответ. Это все... Этот клей с добавлением вкусовых всяких штуковин был придуман для почтовых марок. Круто! Для того, чтобы марку было вкуснее наклеивать.
3: Вкуснее, да. Ничего себе!
2: Вот так.
3: Вот оно что.
2: Сейчас, подожди, 10 000. 10 000 проигрывает.
3: Да,
2: Жан Мелимеров.
3: Ребята, приехал я в гости.
2: Кстати, а ты без подарка приехал?
3: Как ты без подарка? Ну, ты что? Я столько тюльпанов привез.
2: Ну вот видишь, вот результат.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Ваш шанс заработать на звездах.
2: Жан Мелимеров, наш замечательный музыкант, певец, солист, бывший солист группы «Премьер-министр», вице-чемпион шоу «Суперстар» на НТВ.
3: Есть такое, есть такое.
2: У нас прямо по курсу последний вопрос.
3: Да.
2: Выбираем победителя, и я тебя отпускаю.
3: Да.
2: Давай.
3: Давай.
2: Внимание, последний вопрос. Он стоит каких-то несчастных 5000 рублей. Закончи старинную русскую пословицу. Ты же хотел...
3: Ну,
2: про Россию.
3: Сказали молодому парню.
2: Закончи старинную русскую пословицу. Без соли, без хлеба.
3: Без соли, без хлеба. Ни любви, ни просвета. Без соли, без хлеба. Пора ли пообедать?
2: Да!
3: Слушай, ну...
2: Ну, нет.
3: Ну, нет. Думаю, нет.
2: Без соли, без хлеба. Худая беседа. Ну,
3: блестящая пословица.
2: Давай еще раз. Значит,
3: Че, еще раз проиграем, что ли?
2: Давай сначала начнем.
3: Давай по второму кругу. Да.
2: Значит, какой вопрос понравился тебе больше других? И кто из наших слушателей получит проигранный тобой, я сейчас озвучу эту цифру, 15 тысяч рублей ты сегодня проиграл.
3: Ну, честно признаюсь, из всех вопросов, это, вот помнишь, да, вот этот момент, когда я показал?
2: А, про локоть.
3: Да, но это такой интеллигентный такой...
2: Прекрасный вопрос.
3: Мне нравится. Мне нравится.
2: Все,
3: это
2: давай.
3: Такое. Это английский, да, и в Англии.
2: Давай, я повторю вопрос.
3: Да.
2: В 19 веке в Англии джентльменам строго запрещалось класть локти на стол во время еды. Это было правилом этикета. Но существовала одна единственная ситуация, когда этикет не просто разрешал, а предписывал опереться локтями на стол. И вопрос был, что это за ситуация, и правильный ответ, когда джентльмен наклонялся, чтобы поцеловать руку даме, сидящей напротив.
3: Да.
2: В этот момент опора на локоть была элегантна. Давай поздравим Мирославу Семенову из Вологды.
3: Мирославочка, дорогая, поздравляем тебя, значит, двушечка улетает
2: 15,
3: с моего...
2: 15? Жан, ты
3: сегодня 15? Все выиграл.
2: Конечно.
3: Ты ж моя хорошая, любименькая девочка. Пятнашечка тебе летит в карманчик от меня. Будь здорова. Всего тебе самого-самого хорошего. Спасибо за...
2: Ну как ты вот умеешь вот такие поздравительные вещи говорить? Вот я бы просто сказал, Мирослава, поздравляю. Жан, все, мы с тобой сделали сегодня блестящее дело. Я порадовал нашу аудиторию искрометным чувством юмора, обаянием, привлекательностью. Ты деньгами.
3: Конечно, действительно. Пришел, увидел, проиграл. Спасибо огромное, дорогие. Спасибо вам за приглашение.
2: Да.
3: Было очень приятно, правда, прийти, пообщаться.
2: Да.
3: И, друзья, слушайте Ретро-ФМ, потому что это действительно... Крутая радиостанция.
2: Да. Спасибо тебе огромное. Приходи к нам еще и обязательно с деньгами.
3: Спасибо, обязательно. В следующий раз приду, побольше возьму лопату с собой.
2: Это был Жан Мелимеров, друзья. Пока.
3: Пока.
0: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
1: Приготовьтесь встречать новых звездных участников уже в следующее воскресенье в час дня.
0: А пока оставляйте для них вопросы на сайте retrofm.ru.
4: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
0: Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
1: Обновите гардероб на LaModa. Новым пользователям скидка 10% на первый заказ. Adidas, Puma, Guess, Hugo и другие бренды на LaModa. Заказывайте актуальные образы в приложении с оплатой после примерки. ООО «Купишус», город Москва, УГРН 510-774-600-7628. Подробнее на lamoda.ru. 6+.
2: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8-800-2002-402. Тайный гараж Луи Дор.
3: Утро должно быть ярким,
4: день насыщенным,
5: а вечер интересным.
4: Каждый день должен быть важным. Читайте «Казанские ведомости». Весь мир в одной газете.
6: Для аудитории старше 16 лет.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: 26 мая. КСК «Уникс». Игорь Петренко, Дмитрий Исаев, Петр Красилов в спектакле «Осенний роман» по рассказам Ивана Бунина.
9: 12+.
10: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
11: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.
12: 12+.
13: RetroFM.

Итак, друзья, начинается тот самый час, который, я уверен, многие из вас ждали с нетерпением для того, чтобы передавать приветы, поздравления, просто добрые слова, которые, как известно, приятны не только кошкам, но и людям, особенно если момент подходящий. Телефон наш 232-48-83, код Москвы 495. Присылайте сообщение также в наш канал в Максе и отправляйте смски на номер 5533. Не забывайте, друзья, начинать сообщение со слова «Ретро FM». Также, пожалуйста, подписывайтесь и называйте имена тех, кого вы поздравляете, кому передаете привет. И в сложных, неочевидных случаях, пожалуйста, указывайте ударение. Меня зовут Андрей Мореев. Поехали! Поехали!

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо в

0: рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Феличита началась на Ретро FM, друзья, вот с этого позитивного момента из, с песни из фильма «Бриллиантовая рука» Андрей Миронов. Песня про остров невезения. Пусть ваш остров, ну, фигурально выражаясь, будет островом везения всегда, друзья. Начну с длинного такого письма, обстоятельного. Добрый день, Феличита. Поздравьте, пожалуйста, моего армейского друга Сулохина Александра Дмитриевича с днем рождения. 40 лет назад мы были призваны на срочную службу в славный город Орел. 2 года служили бок о бок, и Александр был всегда не только отличным сержантом, но и прекрасным другом, веселым компанейским товарищем. Сейчас мы живем в разных городах, но постоянно на связи. Дружище, с днем рождения, здоровья, мира, удачи, будь счастлив, благодарю за дружбу, береги себя. Всем слушателям Ретро FM желаю мира и добра. Андрей Лобанов, город Краснодар. А вот еще одно сообщение, которое мне очень понравилось, и я его прочитаю, несмотря на то, что оно датировано вчерашним днем. «Привет, любимая Ретро FM», пишет Наталья. «Передаю привет дочери Марии. Вчера посетила ночной клуб, сейчас культурно спит. Просыпайся, Маша, ужин за тобой». Друзья, просыпайтесь, если вдруг задремали.
2: Отправляйте смс на номер 5555.

Это Феличита, здесь действительно звучит все самое лучшее, друзья, и, конечно же, ваши поздравления и приветы. Добрый день, наше классное радио. Поздравьте с днем рождения Колотыгину Леночку из Брянска. Крепкого здоровья, счастья и всех благ. Пусть остается такой же активной и жизнерадостной, желают ей друзья юности из 80-х годов. Отлично. Передаю привет любимой жене Анастасии Лукутиной, сыновьям Роме и Саше. Очень их люблю. Кто-то не подписавшийся из Москвы. Здравствуйте, любимая Ретро-ФМ. Передаю вам привет из солнечной Бурятии, из города Улан-Удэ. Сегодня в гости к нам приехали наши друзья, семья Сайфулины, Руся и Люба. Сидим, жарим мясо на улице. Еще хочется передать огромный привет своей любимой супруге Юлечке Бусечке, детям Диме и Мише, ваш Александр Елисеев. Ребят, хорошего вам отдыха, вкусного мяса. Так, пишет нам Екатерина из Калининграда, наверное. Передаю привет своей семье, Владимиру, Михаилу, Маше из Калининграда. Мы едем в машине. Я вот не понял, кто из Калининграда, вся семья или только Маша? Друзья, пишите, с удовольствием читаю ваши сообщения. Вот, всем огромного доброго майского денечка, пишут Елена и Сергей. Огромный привет и поздравления с днем рождения моему супругу Попову Сергею. А, видимо, все-таки одна Елена пишет. Каждый день с тобой наполнен радостью и счастьем. Пусть каждый твой день будет наполнен приятными моментами, успехами в делах и теплом наших отношений. А также привет Манченко Наталье и Роману. Спасибо большое за приятную компанию. Подпись, да, действительно, Елена.

0: Продолжается Феличита на Ретро ФМ. Добрый день, Ретро ФМ. И Феличита пишет вам Наталья из Советской, видимо, станицы Советской Краснодарского края. Хотелось всех слушателей поздравить с прошедшими праздниками, а также передать привет своему мужу и дочери, пожелать им всех благ и любви. Ну, а Ретро ФМ, конечно же, процветание. Спасибо вам, Наталья. Так, поздравляю участников соревнований по карате в городе Набережные Челны. Анжела пишет: привет в город Ухту моей сестре Суворовой Людмиле. Я тебя люблю. Анжела из Севастополя. Добрый день, Ретро ФМ. Пожалуйста, передайте привет ведущим Андрею Марееву и Антону Веселову. Ребята, процветание вам, побольше эфиров, пишет Елена из Крыма, город Евпатория. Елена, спасибо вам большое за добрые слова. Очень приятно их и слышать, и читать, и воспринимать вообще. Ирина пишет: спешу передать привет всем-всем-всем, особенно жителям города Астрахань. Мир, труд, май. Ну да, пока что еще первые майские, пока что еще у нас мир, труд, май. Любимая Ретро-ФМ, передайте, пожалуйста, теплый привет моему сынуле Шарафутдинову Тимуру. Очень люблю тебя и желаю хороших выходных. С уважением, Лилия. И вот еще одно сообщение. Добрый день, Ретро-ФМ. Хочу всем своим родным и близким передать привет и поздравить с хорошими выходными.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: Феличита. На Ретро-ФМ.

0: поверите, ни одного поздравления в адрес Джулии нету. Прям даже как-то досадно. Зато есть поздравления в адрес мамы Оли с днем рождения от Ульяны Тепловой из Самарской области. Передаю привет своей семье. Едем с дачи в Подмосковье, слушаем Ретро-ФМ. Спасибо за настроение. Желаю мужу Виктору, сыну Андрею и снохе Марианне позитивного настроения и удачи во всех делах, желает Ольга Петровна. Дмитрий Новожилов из Москвы поздравляет Елену Рощину с днем рождения. О, мой цветочек, с пыльцой любви и счастья. Ты королева царства, кисулечек и радость моей жизни. Будь радостна и счастлива. Вот какие романтики на белом свете живут. Передаю привет моей мамочке Филимоновой Наталье из города Йошкар-Олы. И огромный привет всем слушателям Ретро-ФМ, пишет Марина Филимонова. Хочу передать привет семье поваров Алексеевых, Катерине и Евгению. Желаем хорошо подготовить курицу к шашлыку. Это из Чебоксар такое кулинарное сообщение. Добрый день, Ретро-ФМ. Хочу поздравить любимого с годовщиной свадьбы Селимов Алим, каждый прожитый с тобой год – это самая дорогая жемчужина в ожерелье моей жизни. Спасибо за то, что ты есть в ней. Я тебя очень люблю, пишет жена Анюта из Волжска. Слушайте, какие романтические люди у нас среди слушателей. Здорово, просто не передать. Хочу передать, вот к вопросу передать, привет своему любимому мужу Тимохину Андрею, своей дорогой подруге Юле Юрьевне, нашей дорогой маме Любе и поздравить их с наступлением долгожданного тепла. Будьте здоровы, как говорится, с большим чувством из Кемеровской области, но без подписи.
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
7: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
6: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
7: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
8: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар. Успех.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
11: От Вернер?
10: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
11: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
10: Чижик. 100% гарантия качества.
12: Чижик.
13: Подробности на сайте чижик.клаб.
14: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
15: Ура!
14: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
16: Я за Родину воюю! За Россию!
14: Для лиц старше 12 лет.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime.
15: ОИН «Стамарт Сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12 плюс с 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
16: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

вопросу о словах, вот подоспела еще хорошая порция добрых, правильных слов. Добрый день, Ретро-ФМ. Хочу поздравить с днем рождения Виталия Широкова с 30-летием. Желаю всего самого наилучшего ему. Поздравления из города Чехово, Московской области. Добрый день, Ретро-ФМ. Передаю всем привет из города Коркино и своей любимой маме Менюк Людмиле Анатольевне. Мы сегодня с ней на даче трудимся. Мамочка, не переживай, все сделаем. Посадим, и у нас будет красота, пишет Ксюша из Челябинской области. Михаил пишет: «Добрый день, Ретро-ФМ. Хочу передать привет любимой дорогой жене Оленьке. Мы выбрались на шашлыки и очень хорошо отдыхаем под музыку Ретро-ФМ. Желаю всем хорошей погоды и мирного неба над головой». Логинов Миша написал. «Большой вам привет, Ретро-ФМ, из солнечных, в кавычках, Мытищ», передает Дмитрий. Что там у вас с погодой? Не лады, Дмитрий? У нас здесь вроде бы солнышко и тепло. Мытище, это же самое ближнее Подмосковье. Вы чего? Так, наконец, погода наладилась, чтобы собраться и отметить юбилей, который был 26 апреля нашей дорогой мамы Антоновой Галины Владимировны. Наша любимая мамочка, ты самый дорогой для нас человек, и мы хотим пожелать тебе крепкого здоровья, никогда не падать духом, побольше отдыхать и баловать себя, не нервничать по пустякам и всегда оставаться такой же искренней, доброй и мудрой. Пусть беды обходят тебя стороной, солнце всегда светит в твою сторону, а жизнь дарит только счастливые и положительные моменты. Твои сыновья Дмитрий и Игорь и племянники.

0: Ну вот уже и с прогнозом погоды определились, будет все хорошо, солнечно и ярко. Главное тепло. Так, более подробно о погоде позже поговорим в конце часа, а пока читаю ваши поздравления. Поздравляем любимого мужа Анастасия с Днем Ангела. Такое вот сообщение из Армавира, без подписи и без подробностей. Добрый день, любимое радио. Хочу передать слова поддержки своей близкой подруге Мальвине. Знай, я с тобой. Твой пони. Какие красивые имена у них. Из Краснодарского края сообщение: вы супер! Ну, это, видимо, в адрес Ретро-ФМ. Поздравьте, пожалуйста, родину Настю с ее 18-летием. Просит мама, папа и сестры. С удовольствием поздравляем с 18-летием родину Настю. Так, привет, Фельдшта, пишет Светлана из Саратова. Хочу поздравить семьи Князевых и Виллисовых с майскими праздниками и успешным выездом на дачу. Удачи, счастья и мирного неба над головой. Всех люблю. И вот еще одно сообщение от Любови Спириной. Хочу пожелать всем родным и близким, живущим в городе Калининграде и городе Светлом, здоровья и счастья, хорошей погоды. Сегодня плюс 26. Всем доброго дня, отличного настроения и привет от меня.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Филичита продолжается на Ретро FM. Ваше сообщение продолжает читать с огромнейшим удовольствием. Привет, Ретро FM, пишет Ольга Тихомирова из Калининграда. Поздравьте нашего сыночка Игоря Тихомирова с днем рождения. Сегодня у него день рождения, мы празднуем на даче. Очень любим его и желаем ему всего самого лучшего. Я вас поздравляю, ребят, пусть ваш семейный праздник получится лучшим. Сергей пишет: здравствуйте, хочу пожелать любимой жене Татьяне скорейшего завершения посадки перцев, любящий муж Сергей. Здравствуй, Филичита, пишет Юлия. Передаю привет семье Васильевых из Рязани. Мы сейчас на даче празднуем 1 мая. Всем хорошего настроения. Вот это правильно. С днем рождения, Евгений Владимирович, с 55-летием от близких. Желаем шикарно отдохнуть в Кабардинке. Пусть погода нам не помеха сейчас и по жизни, пишет Ирина Васаган. Здравствуй, любимое радио Ретро FM. Хочу поздравить всех с майскими праздниками, передать огромный привет моей жене и сказать, что я ее очень люблю, пишет Ренат.

0: Продолжается Феличита, и вот еще несколько сообщений. Привет из Егорьевска, всем счастья и любви желают Наталья и Елена. Привет семье Силкиных, особенно Вадику, они сегодня едут отдыхать, желает мама Люба из Москвы. Добрый день, Ретро-ФМ, передаю привет Ангелине, Ярославу, Люде, Свете, Роме, Аделине, собаке Шанти и коту Бесенку. Ваша Вероника, отдыхаем на даче, жарим шашлыки, дождались солнечных дней в Челнах. Всех слушателей с майскими праздниками. Добрый день. Хочу передать привет своей сестре Оксане, пожелать ей всего хорошего, и пусть ей повезет во всем, пишет Оля.
1: Реклама.

0: весь месяц выгодные цены на покупку автомобиля. Ждем в автосалонах ТТС.
1: Обновите гардероб на La Moda. Новым пользователям скидка 10% на первый заказ. Adidas, Puma, Guess, Hugo и другие бренды на La Moda. Заказывайте актуальные образы в приложении с оплатой после примерки. ООО «Купишус», город Москва, УГРН 510-774-600-7628. Подробнее на lamoda.ru. 6+.
2: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8-800-2002-402. Тайный гараж Луи Дор.
3: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
4: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье.
5: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: А лучше передать привет Феличите. Привет, Ретро-ФМ, пишет Ольга Кондакова. Поздравляю всех с наступившей весной. Пусть летит привет дочке Насте и ее молодому человеку Василию, дочке Алинке и спящему сыночку Ванечке, и любимому мужу Михаилу и мамочке Марии в город Жуковский. Всех очень люблю. Лидия пишет: привет, Ретро-ФМ, обожаю вас и передаю привет мужу Алексею и сыну Леониду. Я вас люблю. Лидия Данилко из Уфы. Сара пишет. Сара и Борис Борисовы пишут из Якутска. Поздравляют всех с праздником 1 мая, особенно своих родных мам Веру Гаврильевну и Прасковью Павловну. Любим и ценим вас, ваши Сара и Борис Борисовы. Вероника пишет: добрый день, Ретро-ФМ, передаю привет Ангелине, Ярославу, Люде, Свете, Роме, Аделине. Ваша Вероника. Отдыхаем на даче, жарим шашлыки. Дождались солнечных дней. Всех поздравляю с майскими праздниками. Так, привет, Ретро-ФМ. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Евгения Владимировича. С 55-летием близкие его поздравляют. Шикарно отдохнуть желают в Кабардинке. И пусть погода не помеха сейчас и никогда.
1: Отправляйте смс на номер 55.

Все меньше и меньше времени остается для того, чтобы прочитать все сообщения Феличите, а сообщений все больше и больше. Светлана пишет: Феличита, супер, передайте привет Айдарику, он моя радость, передаем. Ольга Воробьева пишет: передаю привет самому родному и дорогому мужу Александру Воробьеву, дочке Викуле, сынуле Мише и доброму другу семьи Прохору. Ангелы-хранители в дорогу им всем, путешествующим на автомобиле по Пермскому краю. Мама Оля, с любовью. Добрый день, любимая Ретро-ФМ, пишет Наталья из Краснодара. Возвращаемся с мужем Александром с побережья Черного моря в дождливый Краснодар. Настроение отличное, прекрасно, встретили 1 май. Едем домой под любимую музыку. Спасибо за отличное настроение. Спасибо вам на добром слове. Добрый день, любимое радио. Поздравляю с юбилеем директора колледжа полиции города Москвы Михайлова Сергея Васильевича. Искренне желаю мира, добра и новых достижений. С пожеланиями. Тихонов Николай Сергеевич. Добрый день. Хочу передать привет всему городу Калининграду. Всем хороших выходных желает Марина. Привет, Ретро-ФМ, пишет Жанна. Слушаем вас сейчас всей семьей. Прошу передать привет моему мужу Максу, который только что пришел с рыбалки и чистит рыбку. И дочи Дашули, которая очень любит танцевать под вашу музыку. Ну, а я люблю их. Мы в деревне Глухой Бережок Новгородской области. У нас летают аисты, мычат коровы и вообще очень красиво. Привет всем, кто здесь живет и отдыхает. А также привет Ирине из Красного Села. Она ваш фанат. Написала нам Жанна.

0: Ну и последний заход на сегодняшние поздравления. Феличите. Здравствуйте. Передайте привет от Тамары, замечательным родителям Тимуру и Лиде, сестре с ее мужем Марине и Руслану, а также любимому парню Егору. Сидим сегодня на даче, жарим шашлык. Конечно же, слушаем Ретро-ФМ. Привет из электроуглей. Астраханская область. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Хочу передать привет своей любимой жене и соседям, с которыми жарим шашлыки, пишет Вячеслав. Здравствуйте, любимые хорошие радио.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Посмотрите на свой участок. После зимы смят забор, штакетник развалился, участок открыт некрасиво, опасно. Где оперативно взять материалы для забора? Конечно, в компании «Казанские стальные профили». Профнастил, штакетник, крепеж. Доставка по Казани бесплатно, оплата любая. Звоните 42-945. «Казанские стальные профили». Надежно и вовремя.
5: ОГСП. ОГРН 104-162-821-152-43. Город Казань.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Хочу на море!
2: Хочу увидеть горы!
3: Хочу на шашлыки!
4: Проще сказать, хочу джетур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур Диалог Авто на декабристов.
5: Неофертно, подробности в автосалоне.
6: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут, надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.

0: Уазово строит, строит для чемпионов. Уазово строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь?

0: ужасное, невозможное слово «потом». Какое может быть «потом», когда нужно здесь и сейчас, когда надо вот прям сразу, и никаких ожиданий быть не может. Нет никаких моральных и физических сил ждать. Группа «Комбинация» на «Ретро-ФМ» в 15 часов 17 минут. Вот типичный образец женского непонимания ситуации. Нет, ни в коем случае не хочу вбивать клин между мужчинами и женщинами, тем более, что вбивать. И так всем понятно, что мы разные. Но, тем не менее, Владимир Высоцкий, группа «Антикамель Информер» на «Ретро-ФМ» совсем-совсем скоро. Меня зовут Андрей Мореев. Категорически рад вас поприветствовать, друзья, и поздравить с майскими праздниками.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
7: Успел. Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
12: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Если просто слушать эту песню группы Dire Straits, не вдаваясь в подробности текста, то можно просто получать удовольствие от невероятных гитарных рифов Марка Нопфлера. А если попытаться осмыслить, о чем тут речь, то становится и смешно, и грустно. Смешанные, как говорится, впечатления. А вот круиз Retro FM 2026 — это счастье в чистом виде, безо всяких примесей, потому что невероятное путешествие в Грецию другим быть не может, и состоится оно уже весьма и весьма скоро. С 18 по 28 июля 15 счастливчиков, победителей игры круиз Retro FM 2026, отправятся на комфортабельном круизном лайнере Astoria Grande в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова в это увлекательное морское путешествие. И по этому поводу самые искренние поздравления участникам.
1: Реклама.
2: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» сегодня на РЕН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
5: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
6: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
7: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
8: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луи Дор.
9: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 20 июня. Акбарс-арена. Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. 12+.
10: Шоу «Дорогие гости»
11: на Ретро-ФМ.
10: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
11: Воскресенье, час дня.
10: Подробности на retrofm.ru.

0: В любой непонятной ситуации, грустно ли, весело, удивительно, танцуй. Танцуй, Джимми, танцуй. Ну и всем остальным тоже, в общем-то, можно порекомендовать сделать пару-тройку танцевальных движений, хотя бы для того, чтобы размять косточки, как говорится, кровушка-то по организму разогнать. 15 часов 56 минут. Столица — это Парвати Хан и песни из фильма «Танцор диско» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
6: Утро должно быть ярким.
7: День насыщенным.
8: А вечер интересным.
7: Каждый день должен быть важным. Читайте «Казанские ведомости». Весь мир в одной газете.
9: Для аудитории старше 16 лет.
10: 26 мая. КСК «Уникс». Игорь Петренко, Дмитрий Исаев, Петр Красилов в спектакле «Осенний роман» по рассказам Ивана Бунина.
11: 12+.
12: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
13: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
14: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ? 2026. Лови крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ. 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00.
16: Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzgifistv.ru. Категория 18+.
1: Интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо.
17: 12+.
18: Ретро-ФМ.

0: Некоторые очень любят все усложнять, создавая дополнительные никому не нужные условности. А на самом деле жизнь чрезвычайно простая штука. Есть люди, рядом с которыми вам хорошо, а есть люди, от которых хочется держаться подальше. А все остальное это уже производные. Bad Boys Blue на Retro FM, 16 часов и 17 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем желаю отлично провести этот пока еще не закончившийся майский день и надвигающийся майский вечер.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас есть 5 минут, чтобы очень быстро ответить на вопрос. 5 минут, я сказал? 5 конечно. Секунд у вас есть, торопить, конечно же.
3: Подышите.
2: Ну а что, в конце
3: полторы минутки
2: концов
3: на медитацию, успокоиться, почувствовать уверенность в себе.
2: Да нет, и так... I'm a scatman.
1: По будням с 7 до 11 на Retro FM.
4: Реклама.
5: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
8: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
9: А давай, только шашлык еще возьмем.
8: А где самый вкусный?
9: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик!
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
12: Это история нашей семьи.
11: На 5-м канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
13: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
14: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
15: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: Помните, когда только появилась эта группа и вообще вот это течение бойз-бендов с этими постановочными танцевальными номерами и песнями, которые пел весь... цивилизованный, в кавычках, мир, было очень смешно. Сейчас вызывает такую легкую ностальгию и мысли о том, что вот тогда-то и музыка была лучше, нежели нынешняя, но это уже возрастное. Backstreet Boys на Retro FM 16.42, дальше Silent Circle, группа Кино и Prish Wilson.
1: Реклама. От Татарстанского информбюро говорит и показывает Казань. Внимание, граждане! На городском совете объявлен приказ «Диалог авто». Весь май выгода на все автомобили «Дэнет» и «Черри» до 20%. Всем за новыми авто в «Диалог авто» на Горьковское шоссе, 30, корпус 1. Бронируйте прямо сейчас.
2: В гостиной с друзьями душевно сидится. На новой постели так сказочно спится. Прекрасно с детьми в новой детской играть. На кухне с семьей вечера коротать. В мебельном базаре ждем. Счастье мы приносим в дом. Камала 37 и Нариманова 44. Вечеринка.
3: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты.
4: В неповторимом миксе. Каждый день
3: ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Кто о чем, а мы все о погоде. Нравится дождь, не нравится дождь. Хорошо дождливая весна, нехорошо дождливая весна. Все мы можем свести еще и к переживаниям личного характера. Silent Circle на Retro FM, 16 часов и 56 минут.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.

0: искусства. Зеленый мир для каждого.
1: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
4: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луи Дор.
5: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
6: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
7: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: Вот есть на свете вещи естественные и противоестественные. Ночь – это естественно. И то, что ночь сменяется утром, и то, что утро сменяется днем – это нормальный, естественный порядок вещей. А вот когда в конце апреля, начале мая снег, снова был снег, это уж, простите меня, ни в какие ворота не лезет. Юрий Шатунов на Ретро-ФМ, 17 часов и 17 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Всем-всем-всем желаю доброго вечера, друзья. Расскажу скоро. Константин Никольский, Neck Eiffel 65 и группа Европа.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Неужели «Идеал» существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
6: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
13: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
14: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
13: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
14: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».

0: я вот знаю ребят, которые в противостоянии с недобрым утром побеждают всегда. Каждое буднее утро превращают в утро доброе, друзья. Утреннее шоу «Первая смена». Каждое буднее утро для вас игры с крутейшими призами, самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение – это как результат и, конечно же, любимая музыка как средство достижения этой цели. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина разбудят каждого из вас. Не проспите первую смену уже завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: И вот у меня сейчас мелькнула мысль, интересно, а кому-нибудь, когда-нибудь приходило в голову исполнить эту песню «Саважа» с симфоническим оркестром? Не обязательно сохранять вот эти электронные барабаны, хотя можно и с ними, так даже интереснее. Главное, чтобы скрипочки все эти были вживую. По-моему, отличная идея. Если наткнетесь, друзья, присылайте. 17.55 в столице. Всем доброго вечера под музыку «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Посмотрите на свой участок. После зимы смят забор. Штакетник развалился. Участок открыт. Некрасиво. Опасно. Где оперативно взять материалы для забора? Конечно, в компании «Казанские стальные профили». Профнастил, штакетник, крепеж. Доставка по Казани бесплатна. Оплата любая. Звоните 42-945. «Казанские стальные профили». Надежно и вовремя.
5: ОКСП. ОКРН 104-162-821-152-43. Город Казань.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: 26 мая. КСК «Уникс». Игорь Петренко, Дмитрий Исаев, Петр Красилов в спектакле «Осенний роман» по рассказам Ивана Бунина.
7: 12+.
8: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Тебе сколько лет, крошка моя?
10: 18 мне уже.
9: Тогда идем на концерт «Руки вверх».
11: 20 июня. Казань. Акбарс-арена.
12: Билеты в кассах города. 12+.
13: Утро должно быть ярким.
14: День насыщенным.
15: А вечер интересным.
14: Каждый день должен быть важным. Читайте «Казанские ведомости». Весь мир в одной газете.
16: Для аудитории старше 16 лет.
17: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: И если удается возможность сделать друг другу приятное, остановившись и поглядев друг другу в глаза и сказать что-нибудь хорошее, зачем эту возможность упускать? Поэтому, друзья, доброго всем вечера, отличного настроения. Если хорошая погода, то можно как-нибудь даже и не в четырех стенах время проводить, а где-нибудь на свежем воздухе. Сандра на Ретро-ФМ, 18.17. Меня зовут Андрей Мареев. Еще раз здравствуйте.
1: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получаете деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113 110 118 44 город Ставкар. Успел.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Да, именно так, друзья, настоящий праздник, путешествие мечты, полет души, невероятное путешествие в Грецию, круиз Retro FM 2026. 3 недели в апреле мы разыгрывали путевки с полностью оплаченным проживанием, и вот, наконец, с 18 по 28 июля 15 счастливчиков, победителей игры круиз Retro FM 2026, отправятся на комфортабельном круизном лайнере Astoria Grande в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. По этому поводу самые искренние поздравления.
1: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
2: Уже в Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
3: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Retro FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
4: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Вот так вот мы и рвемся на свободу в выходные. Вроде бы и рвемся, а вроде бы и неторопливо, как-то так поступательно, лениво даже в чем-то. К тому же, друзья, если кто сильно рвется, я напоминаю, завтра уже понедельник. Все, очередная рабочая неделя. Началась следующие длинные выходные через 4 дня. Я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь на этом. До встречи уже совсем скоро здесь, на Ретро-ФМ. Скоро встречайте Руслана Романова. Всем счастливо. Пока не болейте, не скучайте ни в коем случае.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: 2. Зеленый мир для каждого.
1: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» сегодня на РЕН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
3: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: «Ласковый май» продолжает свое вещание, причем во всех смыслах получается, с учетом и вот этой всенародно любимой композиции, ну и, конечно, с нынешними восхитительными погодными условиями. Максимум комфорта, радости, позитива, солнца и лучшей музыки. Сегодня все это нас с вами окружает. 19.16 в Москве, я Руслан Романов, приветствую всех. Дальше Бонни М, Патрисия Касс, Юрий Антонов, диджей Бобо и группа «Роксет» на «Ретро-ФМ».
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас есть 5 минут, чтобы очень быстро ответить на вопрос. 5 минут, я сказал? 5 секунд у вас есть, конечно же.
3: Подышите.
2: Ну а что, в конце?
3: Полторы минутки на медитацию, успокоиться, почувствовать уверенность в себе.
2: Гоня, и так,
4: Амос Кэтмен.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама. Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
5: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
7: Память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На 5 канале.
8: Я за Родину воюю! За Россию!
7: Для лиц старше 12 лет.
9: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: ну что же, вот, друзья, сервисы мониторинга трафика, так сказать, нам подсказывают, что на трассах и магистралях в направлении городов и мегаполисов нынче особенно многолюдно, или, правильнее сказать, загружено автотранспортом все это дело. Очевидно, что выходные майские первые удались на славу. Всем, кто в пробках застрял, желаю бодрости, хорошего настроения. Коротайте время под лучшую музыку вместе с нами на Ретро-ФМ. 19.42 в Москве. Далее песня из фильма «Иван Васильевич меняет профессии», группа Scorpions. Скоро.
1: Реклама.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35.
3: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как

0: композиция из категории абсолютно легендарных, уникальных, эталонных с точки зрения мастерства музыкального производства. Тот случай, когда совпало все, вокал, аранжировка, тематика, если угодно, ну и дальше по списку. И главная оценка для создателей команды «Status Quo» — это, конечно же, реакция публики, которая остается неизменно восторженной. 19:56, время московское. Продолжаем наслаждаться лучшей музыкой, что звучит на Retro-FM.
1: Retro-FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro-FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro-FM желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ-2026? Лови крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы. Мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Любимой музыки много не бывает.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
3: и включай интернет-потоки Retro-FM.
4: 15+.
5: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

Тебя считал я некрасивой, толкнуть старался на катке. Теперь сижу я рот разинув, когда выходишь ты к доске. Не знаю, что с тобой случилось, но точно знаю лишь одно. Ты чудом вдруг переменилась, ты вдруг переменилась.

0: Того, что выходные подошли к завершению, так еще и распогодилось не очень своевременно, сетуют многие. Спешу, друзья, вас успокоить и заверить, что все определенно к лучшему. В финале очередной трудовой недели нас ждет вторая волна майских праздников. Ну а чтобы наступающий понедельник стал максимально позитивным, включайте утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Каждое буднее утро для вас игры с крутыми призами, самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и только любимая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина разбудят любого. Не проспите «Первую смену» уже завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
4: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
6: Ретро-ФМ 70-е.
5: Ретро-ФМ 80-е.
6: Ретро-ФМ 90-е.
5: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
6: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
5: 12+.

0: иллюстрация к прошедшему итоговому третьему выходному дню. Лазурному небосводу посвящают свои песнопения участники коллектива «Рике Повари» в продолжении нашего с вами воскресного вечера здесь на Ретро-ФМ. 20 часов и 41 минута. Точное московское время. Меня зовут Руслан Романов. Пламенно вас приветствую. Здравствуйте еще раз. Дальше по плану группа Queen и Игорь Тальков. Буквально через несколько минут специально для вас.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на круиз.retrofm.ru. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Хочу на море!
2: Хочу увидеть горы!
3: Хочу на шашлыки!
4: Проще сказать, хочу джетур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур Диалог Авто на декабристов.
5: Не оферта, подробности в автосалоне.
6: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
7: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
8: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru.
9: Телефон рекламной службы RetroFM 500 54 20.

0: палец. 20.55, друзья, это означает, что через считанные минуты и мгновения мы приступаем к долгожданному и всеми любимому музыкальному действу. Можно сказать, танцевальный марафон также.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Посмотрите на свой участок. После зимы смят забор. Штакетник развалился. Участок открыт. Некрасиво. Опасно. Где оперативно взять материалы для забора? Конечно, в компании «Казанские стальные профили». Профнастил, штакетник, крепеж. Доставка по Казани бесплатна. Оплата любая. Звоните 42-945. «Казанские стальные профили». Надежно и вовремя.
5: ОКСП. ОГРН 104-162-821-152-43. Город Казань.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: 2. Зеленый мир для каждого.
1: Утро должно быть ярким,
2: день насыщенным,
3: а вечер интересным.
2: Каждый день должен быть важным. Читайте «Казанские ведомости». Весь мир в одной газете.
4: Для аудитории старше 16 лет.
5: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
6: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
7: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Мечтаешь попасть на премиум УСТВ? 2026, лови крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00.
10: Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
11: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Это дуэт «Мэй» вот продолжает нашу сегодняшнюю музыкально-танцевальную встречу. Рад, что вы с нами и не пропускаете вечеринку «Ретро-ФМ», уж тем более в финале воскресенья и в целом этого прекрасного продолжительного весеннего майского уикенда. Меня зовут Руслан Романов. Пламенно всем приветствую вас, друзья. Приглашаю проследовать дальше под аккомпанемент самой лучшей танцевальной дискотечной. Оставайтесь с нами. Не переключайтесь.
1: Реклама.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Макси и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Безусловно, высший пилотаж в формате диско могут продемонстрировать асы музыкальной индустрии. Они же команда Бонни М и одна из их визитных карточек сегодня в уникальном миксе на вечеринке Ретро-ФМ. 21 час 42 минуты в столице. Танцы продолжаются у нас до полуночи, впрочем, традиционно и ежедневно, как большинство слушателей уже давно знают. Приглашаю всех тех, кто к нам только что присоединился, поучаствовать в сегодняшних танцах. До полуночи мы здесь в прямом эфире специально для вас.
1: Реклама. Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Сувар Строит превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар Строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.

0: Специально для тех меломанов, кому близко, знакомо, понятно, творчество итальянского диджея Роберта Майлза прилетает к нам сюда в эфир прямиком из середины 90-х. Легендарная композиция под названием «Children». Если говорить точно и конкретно, в январе 1995 года это произведение увидело свет и с тех пор надолго, если не сказать навсегда, задержалось в наших душах и сердцах. 21.56. Время точное столичное. Это вечеринка Retro FM, где звучит только лучшая дискотечная музыка, проверенная временем.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: ритмы, казалось бы, максимально энергичные, представленные в данном произведении. А вот смыслы здесь зашифрованы самое, что ни на есть, романтические. Что будет со мной, если ты уйдешь? Как мне жить без твоей любви? Вторят в этой композиции участники коллектива Gibson Brothers, даруя вместе с тем и повод для танцев. Конечно же, ведь это вечеринка Retro FM.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, пожелания и любимые песни. Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: каждый год, друзья, когда наступает этот самый влюбленный май, думаю, каждый человек в некоторой степени на себе ощущает его магическое, так сказать, воздействие. И если, как поют участники группы «Твой день», годы не вернуть, то вот любви, как известно, все возрасты покорны. С этим спорить сложно. 22:43 в Москве, продолжается вечеринка «Ретро-ФМ».
1: Реклама.
2: Земля вызывает космос. Прием. Как вы?
3: Прием. У нас стабильно. Цены космос. Вы как?
2: А мы идем на взлет. Взлет выгод. На Чанган и Хавейл в Диалог Авто. До 150 тысяч рублей при сдаче старого автомобиля в автосалон. Подробности в Диалог Авто на Горьковском шоссе 47, корпус 1.
4: Не оферта. Акция действует, пока автомобиль есть в наличии.
5: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут, надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: С 1 по 11 мая Луидор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак, ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луидор.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
9: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
10: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
10: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
10: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
10: Подробности на сайте retrofm.ru.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: London Beat и их знаменитый суперхит You Bring the Sun. Позволю себе пофантазировать на тему о том, кому посвящается эта композиция. Может быть, и месяцу маю, наступившему долгожданному, который, как и поется в этой песне, наконец-то принес нам то самое солнце, о котором мы давно мечтали. Надеюсь, что эта тенденция, сложившаяся за минувшие выходные, будет только лишь набирать обороты, и вот-вот уже скоро мы встретим с вами и настоящее лето. 22:56, время московское, впереди третья часть нашего музыкально-танцевального марафона. Не переключайтесь.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.

0: Уорхаус у вас строит, строит для чемпионов. Уорхаус у вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хочу на море!
3: Хочу увидеть горы.
4: Хочу на шашлыки!
5: Проще сказать «хочу джетур». Ведь «Диалог Авто» уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур «Диалог Авто» на декабристов.
1: Не оферта. Подробности в автосалоне.
6: 26 мая. КСК «Уникс». Игорь Петренко, Дмитрий Исаев, Петр Красилов в спектакле «Осенний роман» по рассказам Ивана Бунина.
7: 12+.
8: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
9: Интернет готов? RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е.
7: 12+.
10: RetroFM. It's my

0: Скажем так, рок-автор Midnight. Это уже на ваше усмотрение. А вот до полуночи мы вас с лихвой обеспечим лучшей дискотечной музыкой, которой вы можете себя побаловать вдоволь. Третий час уникального микса уже в разгаре. 23:16 в столице. Танцуем без устали, чего и вам рекомендуем, советуем. Вечеринка Retro FM в эфире.
1: Круиз Retro FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Retro FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

0: Что и говорить, друзья, горячие 90-е были наполнены, помимо всего прочего, еще и неповторимой музыкой, которая следует за нами, надо признать, по сей день. В частности, вот вам, пожалуйста, пятый по счету сингл бельгийско-нидерландской группы Two Unlimited, которая прославилась треками в супердинамичном стиле под названием «Еврохаус», ну или «Техно». Называйте, как вам больше нравится, суть от этого не меняется. No Limit в продолжении уникального микса и вечеринки Retro FM 23.42, время московское. Здесь по-прежнему Руслан Романов. Рад, что и вы остаетесь на волне любимой дискотечной музыки.
1: Реклама.
2: От Татарстанского информбюро говорит и показывает Казань. Внимание, граждане! На городском совете объявлен приказ «Диалог авто». Весь май выгода на все автомобили «Дэн» и «Черри» до 20%. Всем за новыми авто в «Диалог авто» на Горьковское шоссе, 30, корпус 1. Бронируйте прямо сейчас.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: вот это уже, судя по всему, напоминание для радиоведущего, которому пора бы уступить место в эфире ввиду завершения рабочей смены, ну или, как у нас принято говорить, эфира. Я, Руслан Романов, с вами прощаюсь теперь уже до следующих выходных. Всем желаю продуктивной недели и несложного понедельника. Под лучшую музыку на Ретро-ФМ все будет именно так. Ну а в полночь встречайте Тимура Соколова.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Посмотрите на свой участок. После зимы смят забор. Штакетник развалился. Участок открыт. Некрасиво. Опасно. Где оперативно взять материалы для забора? Конечно, в компании «Казанские стальные профили». Профнастил, штакетник, крепеж. Доставка по Казани бесплатна. Оплата любая. Звоните 42-945. «Казанские стальные профили». Надежно и вовремя.
5: ОКСП. ОГРН 104-162-821-152-43. Город Казань.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города.
7: Уже в Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

Вертит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось.

0: Ну, поскольку эта песня абсолютно бессмысленная, Ник Кершоу не раз это подтверждал, смысла говорить о ней никакого нет. Поэтому расскажу лучше о наших планах на предстоящую ночь. А в планах у нас, собственно, она! Ее величество музыка. Да не просто музыка, а лучшая музыка, проверенная временем. Впереди Лев Лещенко и Михаил Шуфутинский, Альбана и Рамина Паора, еще Village People и Sting. Он первый на очереди. Меня зовут Тимур Соколов, я с вами до 7 утра. Всем привет и доброй ночи.
1: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Минсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: Ну что, how do you do, друзья? Отгремела первая череда майских праздников. Надеюсь, что вы их провели отлично, симпатично, вкусно и, самое главное, мелодично. Ну, по крайней мере, я вам этого искренне желаю. Понедельник тем временем вступил в свои права. 4 мая на календаре. Погода отличная, ночка темная, музыка соответствующая. Саундтрек из фильма «Эммануэль» уже совсем скоро на Ретро-ФМ. Всем желаю любви и нежности.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru.

Ловим сигнал СОС из самого сердца 80-х от группы Modern Talking, которая благодаря этой песне однажды покорила все мировые радиочарты. Сейчас такие песни уже не делают, к сожалению. Не потому, что они вышли из моды, они всегда будут в моде, а потому, что просто не умеют. Без пяти час в Москве. Отправляемся в новый музыкальный день.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: вся наша жизнь, как мельница в песне Игоря Николаева, крутится, вертится, с нами вместе, танцуем, плачем, любим, ненавидим, но в конечном итоге снова танцуем, правда, каждый свой уникальный танец, кто-то медленный, а кто-то энергичный. Философии танца впереди будет очень много, у меня для вас имеется музыка на любой вкус, и для того, чтобы просто послушать, подумать и поразмышлять о жизни, и для того, чтобы забыться и как следует подвигаться. Зодиак, Смоки, Каома, Юрий Антонов, Антика, Тина Тернер. Впереди каждый уверен в этом списке найдет что-то свое родное. Меня зовут Тимур Соколов. Это Ретро-ФМ. Всем пламенный привет.
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
1: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Money for Nothing. Песня о легкой славе, ставшая гимном одного очень известного, правда, уже не существующего музыкального канала. Высмеивая мир шоу-бизнеса, в итоге эта мелодия сама стала главной его жемчужиной. Dire Straits в ваших колонках. Money for Nothing. Далее послушаем Тото Кутуньо, ансамбль поющей гитары, ну и не обойдется в финале часа без Майкла Джексона.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.

Этот исполнитель называл Россию своей второй родиной из-за огромной любви советских фанатов, а однажды на концерте в Ялте расцеловал 48 поклонниц. В общем, наш человек. Тодд Кутуньо. Помним и любим.

0: Не знаю, как вы, я обожаю ночные вылеты и ночной аэропорт. Что-то в нем есть. Огни взлетной полосы, ночное небо, взлетающие самолеты. Все это, конечно, завораживает и уносит нас далеко-далеко в удивительный мир наших, наверное, даже детских мечтаний. Михаил Танич написал слова к этой песне, но Александр Барыкин подарил им крылья. Далее летим в удивительный мир музыки. У нас на горизонте «Руки вверх», «Биджис» и «Самата Фокс». А чуть раньше «Модерн Токинг». Тимур Скалов у микрофона. Приветствую и желаю вам улетной ночи.
1: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

словечко от

0: Как говорится, если птицы низко летают, то это не обязательно к дождю. Может, так им просто легче прицелиться. Stop the rain in the night, Silent Circle на Retro FM. Далее Крис де Бурк и Бонни М. А еще и Лас, песня из фильма «Вам и не снилось». Уже скоро.
1: Retro FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.

Крис де Бург на Ретро FM со своей любовной балладой под названием Missing You. Скучать нам с вами этой ночью не придется. Впереди огромное количество хитов, которые просто-напросто не дадут вам уснуть. 2:56 в столице. Отправляемся в новый музыкальный час.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.